0: Пробках каждый понедельник находимся, особенно после праздничных выходных. Гуляли, отдыхали, отмечали. Хоп, будни настали. Главное себя для начала найти, понять, где ты, с кем ты, сколько времени на часах, ну а потом уже найти и все остальное, всех остальных. И если вы открыли прямо сейчас глаза, сообщаю, играет и поет русское радио. В Москве 3 часа 3 минуты. В микрофон говорит Илья Крылов, это я, если что. Ну а за окном у нас 4 мая, понедельник. Не проспите, пожалуйста, на работу. Как бы и кому тяжело не было сегодня. Как говорится, отшумели майские праздники, как летние дожди. Но сказала русское радио, новых майских жди. Вот и ждите под этот суперхит.
1: Русское радио. Золотая история. Шура. Отшумели летние дожди.

Радиоканал ТОП-ФМ 105.3. Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации ЭЛ номер ТУ-71-00517 от 30 декабря 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тульской области. Радиоканал для детей старше 12 лет.

0: на русском радио Илья Крылов.
1: Кто хотел, тот котейку себе завел. На улице нашел, домой взял жить. Кто-то котят раздавал в добрые руки, и так ваш котейка у вас оказался. Или специально покупали вы породистого котейку. Мне кажется, это совершенно не главное здесь. А важно другое, с какой любовью вы к зверушке своей относитесь. Кот или кошка вам отвечает взаимностью, радует своими умениями, поддерживает общий теплый климат вашей семьи своим мурчанием. Да даже просто, вот знаете, своим пушистым видом смотрите и уже умиляетесь. Так что обнимайте своих питомцев и вместе с ними слушайте дальше «Майское русское», потому что это только для тебя, дорогой слушатель.

0: Слышь! Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит».

Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо.

Если в Москве в ближайшие дни где-то все-таки будут с неба бить капли по ладоням и по голове непокрытой, и тем, кто без зонта, например, завтра, 5 мая, все равно синоптики успокаивают нас, что будет тепло на улице. Ну а первая майская гроза, куда без нее, друзья, в конце концов, прогремит и через какое-то время успокоится, и все будет хорошо. И героине следующей песни тоже давайте пожелаем этого. Скажет она кому-то: я просто сразу от тебя уйду, ну, значит, придет кому-то другому, более достойному ее красивой любви. Слушаем Викторию Дайнеко.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: песня на русском.
1: И если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

елочки, солнце и луну зажечь. И если станет грустно, развеселить, и вообще с ней никогда и нигде не пропадешь. И как подруга она на все стоит, как певица и как ведущая дембельского альбома Аня Семенович. Так что не грустите, друзья, и в дембельский альбом на Русское радио пишите уже прямо сейчас. Заходите на страничку дембельского альбома ВКонтакте, оставляйте там свои весточки. Может быть, вы ищете сослуживцев или сейчас кто-то где-то у вас служит. Напишите, не стесняйтесь. Ну, а Аня Семенович прочитает уже в ближайшее воскресенье, 10 мая, утром в 8 часов по Москве. Но пока давайте вернемся в день сегодняшний, послушаем на русском Юлию Паршуту, группу Hi-Fi и Сергея Лазарева. Меня зовут Илья Крылов. Всем большой привет!

представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Русское радио.

бояться, значит не добиться желаемого, что в мечтах наших постоянно будем спотыкаться на ровном месте, хотя и дорога ровная, никто в спину не толкает вроде бы, а боимся, робко делаем шаг за шагом в жизни, и так долго-долго будем идти к тому, что наметили мы. Так что посмелее, друзья, ничего и никого не бойтесь, посмотрите по сторонам, рядом и близкие, любящие вас люди, и мы, Русское радио, со своими песнями прекрасными, и в каждой есть гармония, слушайте, и в этой тоже.

0: новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: Музыкальная история под названием «Мосты на русском». Да, скоро мост из выходных в будни, с шашлыков на работу, где надо будет что-то делать, стараться, вкладываться в процесс. Проложат они, русские перцы. Ребята отдыхали на майские вместе с вами. И вот уже в 7:00 по Москве, после новостей, они будут в эфире и поиграют, и шутки пошутят, и подарки подарят, естественно, всем, кто себя очень хорошо проявит сегодня в утреннем шоу. Но пока у вас еще есть время, 2 часа с небольшим, чтобы проснуться как следует и как следует подготовиться. Удачи!
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Друзей собрали, столы накрыли, шашлыки пожарили, наелись, наобщались, отдохнули. Но теперь и о работе нам надо немножко подумать. Ну как немножко? Множко. Очень даже множко, да. Целую неделю будем мы с вами трудиться, вспоминая о первой половине прекрасных майских праздников, держа в голове вторую часть. Впереди День Победы. 9 мая выпадает у нас на субботу, поэтому праздновать мы будем в субботу, воскресенье и понедельник, аж до вторника. Так что с наступающим, страна и мир!
1: На русском радио Илья Крылов.

вас встретить этот новый день вместе с нами на русском. В Москве уже 5 часов 27 минут. Меня зовут Илья Крылов. Доброе утро и бодрого солнечного дня. Там, где понедельник уже поменял время суток по вашему часовому поясу, скоро мы послушаем дуэт Бис. Пусть на удачу будет их хит «Еще не поздно», и полетите вы под него по каким-то своим делам, и чтобы они непременно у вас спорились, будет и настоящая лирика от Александра Шоуа. Просыпаться под такую песню «Одно блаженство». Ну и кто ночью не спал, тоже наслаждался каждой песней на русском. И я надеюсь, у вас была одна из самых лучших ночей, как у певицы Максим.

0: Реклама на русском. Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 — это будущее, стиль и инновации. JQ J6 — компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Ожиданий. Ожидайте. Рекламная служба русского радио 579-7799.

не могу поднять ногу, не ногу, а ногу. Все равно не могу. Как я вас понимаю, друзья? Кто еще вчера и позавчера и позапозавчера и в ус себе не дул, лежал, спал или не спал, до утра гулял, веселился, а теперь вот не могу, не хочу, не буду, а надо, надо. Такая наша жизнь. Есть в ней место и для отдыха, и для работы. Ну а пролетевшие праздники пусть останутся для нас приятным воспоминанием.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

я бы добавил сияние только внутри, но и обязательно снаружи. Сначала своим блеском, улыбкой притянем взгляды окружающих. И кто нами заинтересуется уже по-настоящему, потом эти люди смогут увидеть и сияние нашей души и сердца. Ну а сейчас пусть сияет ваше настроение и будет выше облаков. Ну а здесь нам помогут и группа «Руки вверх», и Лера Москва, и, конечно же, Владимир Пресняков. Ну а меня зовут Илья Крылов. Сияю. Еще час я рядом с каждым из вас.

0: новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренёк.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.

0: следующей серии мы узнаем, как Алешенька проводил ее домой и, на чай с плюшками, естественно, напросился, да так и остался, с ней жить-поживать, да добра наживать. Так что этой сказочке от Татьяны Куртуковой не конец. Кто слушал ее новую песню, молодец. Можете еще и проголосовать за нее в золотом граммофоне сейчас. Алешенька, увы, внизу хит-парада, ну, не прям на 20-й строчке, ну, там где-то вот 17-е, 18-е. Зайдите, посмотрите. Что ж ты, Алеша, Алеша, Алеша, давай поднимайся на первое место, забирайся. Друзья, мы заходим с вами на сайт rusradio.ru, голосуем за Алешеньку. Ну, а в пятницу в золотом граммофоне подведем итоги голосования.
1: На этой неделе номер

голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.

0: как у Димы и Мари, время тоже пролетало на русском радио час за часом. Да так и, собственно говоря, пролетело на работе вообще. Вы знаете, только сядешь в эфир, а уже пора ноги в руки и домой. Туда я отправляюсь и передаю эстафету этого понедельника русским перцам. С 7 по Москве они будут здесь. Ну а перед этим еще и Антон Кравченко самые свежие новости страны и мира вам расскажет. Так что не пропустите. Илья Крылов, русское радио. Пока.
1: Мобильное приложение русского радио.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
2: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Фонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
4: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
5: Телефон рекламной службы русского радио в Туле.

0: чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Президент на Совете законодателей призвал избегать избыточных ограничений, которые могут тормозить развитие страны. Его слова прокомментировал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Речь идет о том, что не все инициативы власти воспринимаются обществом как целесообразные, в том числе из-за недостаточного разъяснения. В Кремле также отметили, что Россия сталкивается с серьезными вызовами и нуждается в более системном подходе к законодательной работе. Оптовые цены на свинину упали год к году примерно на 20%. Как пишет «Известия», это произошло на фоне низкой потребительской активности, роста объемов производства мяса в начале года, а также из-за ограничений экспорта. Бизнес столкнулся с падением рентабельности производства. В результате часть свиноводов вынуждена продавать свинину фактически на уровне себестоимости. При этом ситуацию не спасает даже предстоящий шашлычный сезон, начало которого было отложено из-за холодной погоды. Спрос на переобучение значительно вырос. Так, на программы в рамках нацпроекта «Кадры» подано около 85 тысяч заявок, сообщили в Минтруде. Это почти на треть превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Наибольшим спросом пользуются направления, связанные с искусственным интеллектом. Однако сохраняется интерес и к рабочим специальностям, в частности, профессиям сварщиков и машинистов насосных станций. И о хоккее определился первый финалист Кубка Гагарина. Им стал казанский «Акбарс». В серии до 4 побед он обыграл лучшую команду регулярного чемпионата КХЛ «Магнитогорский Металлург» со счетом 4-1. Пятый матч серии прошел накануне. В финале Кубка Гагарина «Акбарс» встретится с победителем серии «Авангарда» и «Локомотива». Пока ведут амичи 3-2, шестой матч состоится сегодня в Омске. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: радио.
1: Опаньки. Здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, ненаглядненькие вы наши. Ну что, доползли уже, все. Практически лето, можно жарить спокойно. Можно в купальниках бегать. Я смотрю, еду, все в купальниках, уже все нормально. Все серфами едут, значит, куда-то на море. А мы-то на работу. Здесь главное на главном стартует для вашего хорошего настроения. Чтобы лето было еще ближе. Чтобы настроение было еще круче. Чтобы жизненная энергия поднималась все выше и выше. Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут. Это «Русские перцы». Здорово, люди, привет!
2: Доброе утро, Димка Морозов. У нас на шашлыках зависает всю неделю, отдыхает в отпуске.
1: Господи, я думал,
2: на
1: шашлыках зависает. Все, это...
2: Думал, он уже на вертеле где-нибудь.
1: Кто его зашаурмил? Что это такое?
2: Это я не знаю, это он расскажет сам. Всем классного понедельника. Здесь мы с Антохой за ваше настроение будем отвечать 100%. В этом часе поиграем в игрушечку «Слово не воробей». У нас, между прочим, новый приз.
1: Это что? Это такое?
2: А вот узнаете потом.
1: Секреты, интриги вот пошли. Будет еще перченый реактивный гороскоп от «Русских перцев», чтобы вы понимали, что всю неделю делать, ну, в частности, сегодня.
2: Да, игра против правил в следующем часе. Там про деньги.
1: Да, десяточку мы сэкономили, ребят, не все, на шашлыки профукали, все нормально. Вот, и песни будут, под которые будем танцевать мы, вы, да вся страна, че ж там, весь мир. 3, 2, 1.
2: Понеслось!

0: Русском радио.
1: Все, мы теперь можем спать спокойно.
2: Ну, да?
1: Ну, по крайней мере, на выходных уж точно.
2: Да мы типа не ворочались до этого как-то.
1: Потому что, знаешь, я теперь спокойна за всех наших слушателей, да и за нас тоже. Потому что веселые люди официально живут дольше, потому что их организм справляется со стрессом на подсознательном уровне. И так объяснили психологи, Антох.
2: Психологи?
1: Да, психологи.
2: Я в последнее время к ним не хожу. Вот, они что-то как-то это самое...
1: Да? Не понимают тебя?
2: Не понимают вообще. Я пытаюсь объяснить. Кто вообще сказал, что мы в реальной жизни веселые? А, эту тайну мы не раскрываем, да? Продолжай, что там дальше?
1: А, значит, из-за способности автоматически переводить неприятные ситуации в шутку, весельчаки не страдают от тревожности и хронического стресса, главных катализаторов старения. Ты понял?
2: А, понять-то понял.
1: Ну, да, вот, принять как, еще не принял.
2: Как собака, ответить ничего не могу. Ладно, хорошо, оставим это на совести психологов, которые заявили.
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Реклама на русском. Мебели Парк. Доставка, сборка, занос бесплатно и фурнитура Блюм в подарок. Мебели Парк.
3: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5%. И забудь о ежемесячных платежах до конца 27-го года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515. Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кадастровый инженер.
5: Да!
4: Проектировщик.
5: Да!
4: Геодезист.
5: Да!
4: Тулземпроект?
5: Да!
6: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71-71-71. 71-71-71.
7: Тучи – это недовольные жизнью облака.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Туле. 250-470.

0: Рассказать вам, как, что и почему. Обещание держим. Овны, вокруг вас сплошная суета. Сохраняйте спокойствие.
1: Тельцы, сделка или покупка пройдет удачнее ожидаемого.
0: Многоуважаемые близнецы, короткий, но серьезный разговор разрешит давнюю путаницу.
1: Раки, переключитесь на отдых. Силы моментально вернутся.
0: Левушки, вас позовут в новый проект. Идите без сомнений.
1: Дева, разберите рабочий стол, и идеи сразу же потекут рекой.
0: А, весы. Длинная дорога подарит новые впечатления. Дорога и длинная.
1: Скорпионы, вернитесь к далеко забытому хобби. Самочувствие и настроение сразу же улучшатся.
0: Ух ты, значки, марки, прикольно.
1: Да.
0: Стрельцы, вечер принесет приятные новости. Не упустите момент.
1: Козероги, вы потрудились на славу. Наградите себя сном и покоем уже в самом начале недели.
0: Это Водолеи, открытость к людям принесет исключительно пользу.
1: И рыбки, пересмотрите режим дня, тогда ваше самочувствие. Самочувствие улучшится.
2: Перченый гороскоп на русском радио. Русское радио в твоем мобильном.
3: Русское радио.
2: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: Пятерочка выручает!
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
12: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
13: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
2: Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
17: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники.

0: песня на русском.
1: Через
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на

0: на русском радио.
1: Ну что ж, дорогие, перемещаемся в Японию. Что там произошло? Сами японские ученые придумали, как гладить кошку, которой не существует.
2: Вот. Совсем ку-ку.
1: Не, ну это давным-давно уже придумали. Вот, знаете, галлюцинации. У них все прочность. Они сделали VR-систему с ультразвуковой отдачей. Вы просто держите руку в воздухе и ощущаете шерсть. Вот так вот. И даже дыхание виртуальной кошки. Устройство сделали для снижения стресса. В эксперименте людей сначала нагружали стрессовой задачей, а потом давали погладить такую кошку 3 минуты буквально. Но вот в итоге виртуальный котик действительно успокаивал пациентов. Технология может помочь заменить реального питомца без аллергии, заморочек с уходом и со всеми делами.
2: Но это только для аллергиков нормально, да. Еще. А для остальных людей, что может заменить настоящую кошку?
1: Ничего.
2: Только кот. Собака.
1: Да, и собака. Собака, да. Не начинай, не надо.
2: Не буду, больной давить, что ты очень хочешь собаку.
1: Ой, самое главное, дорогие друзья, если вы купили все-таки этот прибор из Японии, пожалуйста, вы на улице при скоплении народа не гладьте виртуальную кошку, потому что, потом придут люди вот такие, их называют санитары радости. Вот, скажут, а что вы гладите? Он говорит, кошку. Вот, без аллергии, без шерсти, без всего. Чувствуете запах, все. И ближайшее там, наверное, количество времени вы проведете там, где кошек гладят все. Вот.
2: Да их стресса, кстати, не будет же.
1: Да, а некоторые там напротив вас еще и в палате с Иосифом Виссарионовичем разговаривают.
2: Да, есть такие.
1: А некоторые и сам Иосиф Виссарионович.
2: Да, да вообще.
1: Нормально. О, Наполеон, Фарис Торт, прикольно.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: дорогие друзья, из многомиллионной аудитории выбрать всего лишь двоих. Как?
1: Это очень сложный выбор сейчас будет. Но тут уже кто успел, тот, знаешь, и поучаствовал.
0: Кто-то съел.
1: Кто-то уже не съел, тут уже послушал.
0: Все равно про призы не говорит, да, какие новые?
1: Я говорю, уже намекаю.
0: То есть не съесть, да?
1: Уже это не съесть, это послушать.
0: Это послушать прямо?
1: Да. Чё, это колонка!
0: О, вау!
1: От русского радио.
0: Слава богу, это не водяная, да, вот это нормальная колонка, да, не на которой за водой ходят. Хорошо, хорошо. Слово не воробей, дорогие друзья, потрясающая игрушечка. Два человека нам надо, которые, потусуются с нами, правда.
1: Да.
0: А мы колоночку раз и кому-то подарим. Ну вот, сейчас номер телефона вам сообщат, пожалуйста. Циферки заветные наберите, да?
1: Да, и запишите уже, пожалуйста, чтобы вы знали, куда звонить. 8-495-995-105-7.
0: Ждем.
2: Главное утреннее шоу страны. На русском радио. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
6: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
7: Подробнее на t2.ru.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля, проведения оформления, автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
12: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
13: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
14: Печенье – свет. А не печенье – тьма. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: слово. Слово, слово, слово. Слово не воробей.
1: Хотя вы можете подставлять вообще любую птицу. Слово не орел, слово не калибри, слово не аляпка. Абсолютно все равно.
2: Слово не соловей.
1: Слово не соловей. Вот, да, значит. Но придется соловить, так сказать, сейчас. Итак, до нас дозвонились две очаровательные девушки. Вот первая дозвонилась Екатерина из города Череповец. Катенька, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Катюшенька.
1: Здрасте. Так, с вами сегодня будет играть Виктория, Вика из города Хабаровска. Виктория, здрасте.
2: Добрый день, Вика.
3: Здравствуйте.
1: Здрасте. Значит, Кать, можете поздороваться с Викторией, Виктория, можете поздороваться с Катей.
3: Виктория, здравствуйте. Хорошего вам дня.
1: День. Какие девчонки, ты еще,
3: вам
1: знаешь?
2: Еще дружат.
1: Даже драться не начинали еще, ты смотри. А? Итак, Полина, давайте жгите правилами.
2: Да, у нас правила элементарные, девчонки. Значит, вы сейчас по очереди даже нам и называть, и петь самое главное песни со словом, которое сейчас озвучит Энтони.
1: Так, значит, ребята, слово совершенно простое.
2: Да.
1: Какое слово?
2: А песни мы сегодня должны вспоминать, где звучат, внимание,
1: имя Антон.
2: Мужские имена, и не только Антон. Можно и Димку вспомнить.
1: Ой, давайте Димку-то вспомним. Слушайте, нет, ну любое имя, не знаю, там Коля, Петя, Саша, Вася, Ваня.
2: Не подсказывай.
1: Я ничего не подсказываю, я просто перечисляю имена.
2: Тянешь время, чтобы девчонки сейчас
1: хорошо
2: вспоминали,
1: ладно.
2: Да?
1: Значит, начнем, я думаю, с Екатерины.
2: Да.
1: Вот. Кать, давайте, жгите.
3: Ага. Так, любую песню с именем?
1: Любую,
2: да,
1: песню с мужским
2: пропеть
1: именем, да.
3: Так, давайте. Я люблю тебя, Дима.
2: Ну, конечно.
3: Что мне так необходимо?
1: Надо было, конечно, Катенька, спеть «Я люблю тебя, Антон». Тогда бы шансов на победу было больше. Ну, ладно, хорошо. Давайте, Виктория, жгите.
3: Потому что есть Алёшка.
2: Конечно, есть.
1: Вик, Антошка.
2: Ну, есть песня с твоим именем. Может быть, кто-то вспомнит сейчас.
1: Я призы вообще могу не отдать, понимаешь? Я настолько тщеславен.
2: Ну, знаете, какой приз? Давайте, девчонки, у нас вообще-то время. Нужно в темпе.
3: Антошка, пойдем копать картошку.
1: Это практически победа без 5 минут.
2: Викуля.
3: Я люблю тебя, Дима.
1: Было.
2: Катя уже спела.
1: Было. На прошло.
2: Вика, раз. Вика, два. Вика пропускает у нас ход. Если еще раз будет ошибка, то победа уж точно будет у Кати.
1: Катя, давай.
3: Наш Борька бабник хоть куда.
1: Отлично. Обязательно встречу Дюну передам ей.
2: Викуля, давайте.
3: Ну, видимо, я пропущу и поздравляю Екатерину.
2: Ну, так вот прям, да.
3: Мужские имена как-то выпали.
1: Как это? А где же вот пример там Валера?
2: Валера!
1: Да, вот это вот.
2: Жалко, ну ладно.
1: Конечно, Вася.
2: Ну что ж поделать.
3: Спасибо большое, хорошего дня.
1: Взаимненько. Ну что, вручай.
2: Катюша, вы становитесь обладательницей классной фирменной колонки от Русского радио.
1: И устраивайте на центральной площади Череповца дискотеку. Включайте, и понеслось. Кать, крепко целуем, обнимаем. Пока.
2: Пока-пока.
0: Слово не воробей. На Русском радио.

0: Реклама на русском. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
3: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
5: Как ни крути, а фразу «Боже, какой огромный!» чаще всего слышит «Маленький паук».
6: Телефон рекламной службы русского радио в Туле. 250-470.
7: Вечно, значит, по любви. Порой мне так хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Беспилотник попал в здание на Мосфильмовской улице в Москве. Это случилось минувшей ночью. Как сообщил мэр Сергей Собянин, никто не пострадал. Накануне он сообщал о нейтрализации 8 беспилотников, летевших по направлению к столице. Из-за воздушной опасности временно закрывали аэропорты Внуково и Домодедово. Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили 117 дронов над регионами России за прошедшую ночь. Сегодня из-за репетиции Парада Победы, а в центре столицы перекроют движение транспорта. Ограничения продлятся с 16:30 и до конца мероприятий. Об этом сообщили в Дептрансе. В частности, перекроют Садовническую, Балчуг, Болотную, Солянку, Илинку и Варварку. Кроме этого, будут закрыты Старая Болотная площади, а также Гончарная, Москворецкая, Кремлевская, Котельническая, Устинская, Подгорская, Софийская и Раужская набережные. В этом году парад пройдет без военной техники. Россияне сокращают расходы на непродовольственные товары и услуги. Одновременно увеличиваются траты на продукты питания. Почти на четверть снизились расходы людей на ателье, на химчистку и ремонт одежды. На 6% на обслуживание автомобилей, на 16% на покупку одежды и на 5% на телекоммуникационные услуги. К такому выводу пришли аналитики, изучившие динамику потребительских расходов. Эксперты объясняют такую тенденцию переходом населения от потребительской модели к сберегательной. Ученые выяснили, что городские птицы боятся женщин больше, чем мужчин. Оказалось, что голубям или воробьям вовсе не все равно, кто пытается накормить их семечками. Команда специалистов провела одинаковые эксперименты в городах Франции, Германии, Испании, Польши и Чехии. Результаты показали, что птицы обоих полов куда более насторожно реагируют на женщин. По одной из версий ученых, разгадка в том, что в древности женщины чаще мужчин охотились на мелкую дичь. Вернусь буквально через час. Далее «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Леовит Нутрио». Кисель желудочно-нейтральный от «Леовит». Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания при воспалительных заболеваниях желудка. Кисель «Леовит» для желудка суперхит. Не является лекарственным средством.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Продолжаем загорать и радоваться отличной погоде, дорогие друзья, в компании главного утреннего шоу страны «Русский перс» на русском радио. Здесь Полина Жукова напротив меня, меня Антон Юрьев зовут. Здорово, люди! Привет!
2: Доброе утро всем! В этот прекрасный майский день хочется также вспомнить про выходные, которые уже прошли, но впереди нас ждут еще порция трехдневных выходных. Ой, ну пока ладно. Пока мы работаем всю неделю, трудимся во благо вашего прекрасного, хорошего настроения. Ну, значит, в эти выходные, Антох, я с подружкой, значит, так, встретилась. И она мне рассказала историю, как она сама себе испортила сюрприз от своего парня.
1: Сплетничали, короче.
2: Да, давай. Она столько раз вообще уже обжигалась в жизни на одном и том же. И когда-то давно зареклась больше никогда не лезть в телефон своего молодого человека.
1: Ай-яй-яй.
2: В итоге она полезла и увидела переписку. Там он переписывался с женщиной.
1: Ой.
2: О том, знаешь, о чем?
1: О чем?
2: Он договаривался о сюрпризе на ее день рождения.
1: Вот надо сразу закрыть телефон, все, да. И не трогать его больше.
2: Вот если бы она сдержала данное себе слово, да, не было бы такого разочарования, и не было бы у него разочарования, что она залезла на его территорию, взяла его телефон, а у нее... Был бы сюрприз.
1: Ну, еще и сюрприз состоялся.
2: Да нет, нет, конечно.
1: Нет?
2: Ну, поругались они. Ты бы простил такое?
1: Я?
2: Ты бы готовился к сюрпризу.
1: Нет, если вы, когда, если вы ко мне подошли, сказали, а, короче, а где мой подарок? У тебя же там в телефоне вроде бы сейчас 18.00 должно быть.
2: Ага.
1: Ах, ты смотрела все.
2: Ну вот, в общем, вот так вот. Я хотела поэтому сегодня, знаешь, какую тему завести?
1: Какую?
2: Что вы обещали себе никогда не делать, но все-таки сделали. Вот она обещала самой себе, но не лезть больше никогда ни в чьи телефоны, не читать там переписки и так далее. Вот нарушил слово и вот так вот облом.
1: Ой, ребятушки, накидайте нам сплетен, пожалуйста. Нет, это может касаться исключительно и вас. Вот вы себе дали обещание?
2: Да.
1: Вот все. И на следующий день сделаю то же самое.
2: Угу. Пожалуйста, пишите ваши истории в наших социальных сетях. Там есть пост прекрасный с нашей фотографией. Там рассказывайте все.
1: Да, ну еще вот мессенджеры у нас есть по номеру телефона 8-916-003-105-7. Ждем!
0: На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, так, давайте все уже срочно просыпайтесь и подключайтесь к обсуждению нашей классной, интересной и смешной темы, что вы себе обещали не делать, но все равно продолжаете. Вот Ларочка написала свою историю. Я, это Антох, прям к тебе.
2: Так, давай.
1: Я никогда не буду есть третий кусок торта. Ой, а где четвертый? Да. Вот так всегда, пишет Ларочка, у нее происходит.
2: А потом идешь, как дурак, с пустой упаковкой.
1: Вот. Из-под тортика?
2: Да, да, да, да. Ну, когда вот это самое, прости, прости, а на сколько кусочков резать сегодняшний тортик? Резать? Вы нормальные? Нет, я думал, это есть кусочек. Ну, что это такое?
1: Один.
2: Ну, да, мне. Спасибо.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Ищешь бренды, которые диктуют моду? Не трать время на поиски. Только в ТРЦ «Макси» представлены эксклюзивные бренды, которых больше нет нигде в городе. «Снежная королева», «Зарина», «Зенден», «Фандей», «Коллинз» и другие. Брендов много. Адрес один. До встречи в ТРЦ «Макси».
3: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
4: Проспект Ленина, 54Б. ООО «Европейский квартал».
5: Доставка из «Лимана Про» по городу Туле всего от 140 рублей. Экономьте время. Заказывайте товары онлайн, на сайте или в приложении «Лимана Про», и мы привезем ваши покупки по низким ценам. Подробные условия уточняйте на сайте limanapro.ru. 6+.
6: Реклама ООО «Лимон Лид». Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
7: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
8: Большая гардеробная за 39 тысяч. Мебели Парк. Свое производство, поэтому и цены низкие.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
10: Для меня работа святое. А святое лишний раз лучше не трогать.
11: Телефон рекламной службы русского радио в Туле.

0: Ну что вы там себе обещаете, обещаете, а потом бам, и ничего. И опять одно и то же, вот как Маша нам пишет. У нее вот что, каждый раз одно и то же. Я ни за что не стану смотреть сериал ночью перед работой, говорит себе Маша. Ну и что потом? Она находит себя за просмотром пятой серии в 3 часа ночи.
1: Ой, Машенька, как я вас понимаю, особенно если сериал хороший, да, зарубежный, такой прям вот, знаете, захватывающий, что ты понимаешь, ну что, ну серия-то 20 минут, еще серичку, а пойду чаечка еще навлю, вот еще, значит, и вкусненько что-то съем, и все.
0: Ну, кстати,
1: и пора на работу.
0: Наши сериалы тоже захватывают.
1: Захватывают, да, они захватывают мир, только в мире об этом никто не знает.
0: Только мы.
1: Да, действительно.
2: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
9: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте vb-bank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.

0: бизнес прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-46-6-89-840. Город Москва.
2: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
3: От Вернер?
2: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
3: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
2: Чижик. 100% гарантия качества.
4: Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Весна! Так хочется влюбиться! Но жена против. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, а мы вернулись с новой порцией ваших сообщений, ваших историй по нашей теме, что вы себе обещали, но не сдержали слово. Вот Сергей написал нам в группе ВК, что он обещал себе, что никогда больше не спрыгнет с тарзанки. Угу. Ну, как только мы едем в Туимский провал, то, значит, в одном месте у Сереги начинает звучать.

0: здесь, ему не важна уже цена и вообще ничего ему не важно. Угу. И уже 4 раза, в общем, он прыгал, жажда адреналина, она такая.
1: Тувинский провал. Но когда Серега прыгает, это получается же не провал, это успех.
0: Это точно, да.
1: Я в тарзанке, ни разу. Один раз я на руках что-то, и все. Вот, но это было в детстве.
0: Я высоты боюсь, даже близко не подойду к этой истории.
1: Ну, там не такая уж высота была, но некоторые из нас вообще пропахали полдна, понимаешь?
0: Ой, ужас, кошмар. Фифаня нам здесь написала, что она каждый вечер сама с собой договаривается и нарушает это данное себе слово, что она не будет, лежа в кровати, проверять соцсети.
1: А это невозможно.
0: И все. И зависает, засыпает с телефоном в руке. Ну, да. Знаете, еще когда телефон падает на нос, это вообще...
1: Вы спите в маске, в железной. Вот.
0: Вредно, Антох.
1: Вредно?
0: Излучение. Надо, значит, какую-нибудь шапку из фольги себе делать.
1: Я даже знаю артистку, которую можно одолжить на вечер.
0: Да? Угу. Скажешь?
1: Нет.
0: Почему?
1: Ну, ты про подарки не говоришь, я тоже интригу буду делать.
0: Понятно.
2: Русские перцы. На русском радио.

0: русском радио.
1: Ой, после выходных дней особенно хочется заработать денег, согласна, тем более, когда вам дают 20 секунд, и там есть возможность выиграть 5000 рублей. Это игра против правил, а потом можете еще пятерочку приумножить, и получится 10 тысяч рублей.
2: Угу, то есть, получается, ты бабки раздаешь.
1: Я раздаю здесь деньги, да.
2: Ага, деньги, да, за деньги, да.
1: А ты мне в этом поможешь, да?
2: А что, прям тоже отдать, что ли, надо?
1: Конечно.
2: Ага.
1: Ну, не за просто так, у нас есть правила.
2: Давай цифры.
1: У нас есть правила в игре против правил.
2: Нет правил никаких.
1: Есть.
2: Нет.
1: Есть.
2: Нет.
1: Ну, не подеремся же.
2: А почему? Пока звонят, подеремся.
1: Ну да, ну давай тогда, я вызываю тебя на ринг.
2: А побьешь?
1: Позвоните нам, пожалуйста, 8495-995-105,7.
2: Ждем.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угран 117-78-46-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните мобильное приложение самокат 6+.
6: Азест от нефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азест от нефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Нефть АЗС Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля проведения по линии автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
13: Бесит, когда уже сейчас чувствуешь, как не выспишься завтра. Рекламная служба русского радио. 5797799, код 499.

0: Игра против правил. Деньги дают.
1: Ну вот, раздаем, конечно, Wi-Fi, деньги, радость, счастье, причиняем добро. А вот, все очень просто. Вопросы легкие, ответы нелогичные, логичные, правильные, неправильные, любые. Вот, хотя нет, есть какие-то все-таки правила. До нас дозвонился Виктор из города Тулула. Ну вот, сейчас будем с ним общаться, болтать, узнаем, как у него дела. Вить, привет.
2: Да, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Доброе утречко, Витенька. Как ваше настроение, как здоровье, как Тула поживает?
3: Ну, нормально пока, потеплело.
1: Хорошо. Да, это хорошо.
2: А если вы из Тулы, у вас пряник с каким, с какой начинкой самый вот любимый?
1: Или вообще их не едите?
3: Я их не ем.
1: Ну, это понятно. Это как жители Сочи, которые не купаются, вот. Виктор не ест пряники. Итак, правила, Полина Леонидовна, серьезно, можно как завуч?
2: Виктор, я не знаю, как у вас по батюшке, если уж серьезно, да, мы говорим, то у вас сейчас будет 5 вопросов, на которые ваша задача – дать неверные, но логичные ответы. За 20 секунд, Виктор. И каждый неверный, но логичный вот такой вот ответ принесет вам 1000 рублей. Это первый раунд, потом будет второе. О нем поговорим попозже, если все у нас с вами случится и получится. Мы желаем вам удачи, Виктор. Вы тут?
3: Спасибо.
1: Ну, тогда давайте 3, 2, 1, поехали. Чем красят ногти?
3: Смолой.
1: А сколько будет 10 в квадрате?
3: 5.
1: Кто написал стихотворение «Мороз и солнце, день чудесный»?
3: Лермонтов.
1: Из чего готовят щи?
3: Из картошки.
2: А, нет! Щи действительно готовят из картошки.
1: Картошка там есть, поэтому... там есть капусточка, мясо, картошечка. Ну что же, прям.
2: Поэтому мы не засчитываем этот ответ, но зато 3000 рублей у вас в кармане, Виктор.
1: Да, 3000 рублей отправляется в Тулу. Виктору большой молодец. Грамотно, ярко, весело, бодро, четко. Вот, просто позвонил человечек, 3000 с нас снял, и все нормально, и жизнь-то удалась.
2: Бодро,
1: вот.
2: Это точно.
1: А самое
2: Виктора.
1: Главное, что пряники покупать не будет, сэкономит. Вить, а все нормально? Вы довольны?
3: Доволен.
1: Ну, прекрасно.
2: Хорошо, Вить. Тогда мы тоже звоните. Очень довольны. Спасибо большое.
4: Пока,
2: за игру.
4: Пока, дядя Вить. Пока. Давай.
0: Игра против правил на русском радио.
5: Спонсор часа ООО «Леовит Нутрио». Кисель желудочно-нейтральный от «Леовит». Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания при воспалительных заболеваниях желудка. Кисель «Леовит» для желудка суперхит. Не является лекарственным средством.
0: Русские перцы. На русском радио. Я знаю.

0: Реклама на русском.
1: Что такое автоматизированная упрощенная система налогообложения или АОСН? Это отмена отчетности в налоговый орган. Не нужно платить страховые взносы. Налог рассчитывает налоговый орган. Стоит попробовать. Все подробности и условия перехода на сайте aosn.nalog.gov.ru.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
3: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5% и забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515. Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В аэропорту Шереметьево усилили контроль для пассажиров, прибывающих из-за рубежа. Это привело к увеличению времени прохождения всех необходимых процедур после прилета. Пассажиры внутренних рейсов, вылетающие из Шереметьево, обслуживаются в обычном режиме. Накануне сообщалось об огромных очередях в аэропорту. К ситуации подключился Ространснадзор. Минпромторг ограничит с 27 мая ввоз некоторых брендов компьютерной техники параллельным импортом. Ограничения коснутся брендов Acer, Asus, Intel, HP, Dell и других. При этом коснется все только определенных видов техники. Это ноутбуки, ПК, серверные компоненты и накопители. И обратной силы запрет не имеет, то есть техника, ввезенная до 27 мая, останется легальной. Россияне влияние этого запрета на себе не почувствуют. Исчезнут только корпоративные поставщики вроде HP и Dell, а остальную технику продолжат ввозить по дистрибьюторским контрактам с производителями. Власти хотят провести масштабную реформу школьного питания. Регионы смогут создавать государственные предприятия для его организации. Такой законопроект вскоре рассмотрит Госдума. Вместе с тем Совет Федерации предложил правительству инициировать региональные программы для приоритетного включения в школьные рационы рыбной продукции и функциональных продуктов питания. Начался пик метеорного потока «Майские акварииды». Он отличается особой красотой. Продлится такое явление до 10 мая. В эти дни можно наблюдать 30 и более вспышек в небе, сообщили в пресс-службе Московского планетария. «Майские акварииды» — ежегодный поток метеоров из созвездия Водолея. Максимум ожидается в ночь на 6 мая. Но начинать наблюдение можно уже сейчас, лучше всего перед рассветом. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: выдающиеся, самые заряженные, самые-самые слушатели русского радио. Здесь мы, русские перцы, ваш лучший способ поднять настроение утром в понедельник. Антон Юрьев тут?
1: Да.
0: Полина Жукова рядом.
1: Да.
0: И мы еще целый час вместе с вами обсуждаем тему, что вы обещали себе никогда не делать, но все-таки сделали.
1: Ну вот все, вот каждый раз вы говорите, начну новую жизнь с понедельника. А с понедельника не буду делать это. И все, естественно, в понедельник просыпаетесь. Угу. Как понеслось по списку, значит, и все.
0: Ну вот расскажите, пожалуйста, ваши истории. Ну вот что-то не получилось пока что. Вдруг получится.
1: Обязательно
0: после того,
1: получится,
0: как вы,
1: конечно.
0: Зальете душу нам здесь под постом с темой дня. Пишите.
1: Да, после того, как мы вас пристыдим, что у вас опять не получилось, должно получиться точно. 8-916-003-105-7 это наши мессенджеры. Пишите, пожалуйста. Хотите, пишите письма. Хотите, можете напротив на заборе написать на 3-й Хорошевский, дом 12. Мы все прочтем.
0: Обязательно.
1: Да, с выражением.
2: На русском радио.

0: продолжаем читать ваши истории. Вот Катя нам написала в группе ВК. История у нее, как она пишет, банально. Обещала себе никогда не уводить парней у своих подруг. Но в юности так получилось, что парень подруги, самой лучшей подруги, сам стал проявлять знаки внимания, я не устояла. Увела таки парня, но потом я его бросила, и с подругой мы помирились, ведь дружба важнее. Дружим до сих пор уже больше 15 лет.
1: Слушай, надо комментировать, надо комментировать. Не устояла прям.
0: Да, она прям не устояла, да.
1: А потом они вдвоем взяли и парня побили. Потому что на самом деле он виноват, что. Не надо было, знаете ли, подкатывать вот это.
0: Обалдеть! Ты говоришь, что он виноват! Вот это да!
1: А чё?
0: Ну, не знаю.
1: А есть фотки подруг?
0: А для тебя для чего?
1: Просто хочу обезопаситься. Вдруг встречу, что нет, вот сразу.
0: Чтобы это, да?
1: Да, чтобы нет. Ой, нет, я вас знаю.
0: Сейчас все найдем, Антох, я все тебе покажу.
1: Давай.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе. Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
4: Проспект Ленина, 54Б.
5: О, Европейский квартал.
6: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
7: Мебели Парк. Обеденные столы и стулья со скидкой 25%. Мебели Парк.
8: Скидка до 85 тысяч рублей для новоселов от Лимана Про. Если вы купили жилье или переехали в новый дом в течение последних 3 лет, воспользуйтесь специальным предложением. Скидкой 10% на кухни, системы хранения, межкомнатные двери, напольные покрытия, товары для декоративной отделки стен, а также ремонт и обустройство ванной комнаты.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте limanapro.ru. Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.

0: звони 516110. ООО «СС Проект 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Кадастровый инженер.
2: Да!
1: Проектировщик.
2: Да!
1: Геодезист.
2: Да!
1: Тулземпроект.
2: Да!
3: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71-71-71. 71-71-71.
4: Загадочная вещь компьютер. Посидел 5 минут, полтора часа прошло.
5: Телефон рекламной службы русского радио в Туле. 250-470.
6: Русское радио.

0: спасибо за фотографии, правильно?
1: Да, пожалуйста, Антох, обращайся.
0: Я посмотрел.
1: Ну, чего?
0: Нормально, да. А пацан не прав.
1: Пацан не прав?
0: Я утвердился.
1: Продолжаем слушать вашу историю по нашей теме. Вот вы обещали себе, но слово не сдержали. Вот в какой теме? Вот, например, Натали нам написала, что она шопоголик. Поэтому все обещания связаны именно с этим. Больше никаких спонтанных покупок. Так. А вот этот милый браслетик, но он же сам себя не купит, говорит Натали. Ну и все, и продолжается. Круговорот покупок в природе.
0: Если вам нужен гид, вот у меня подруга есть Полина.
1: Я люблю.
0: Да, так что вот этот не только этот милый браслетик, он сам себя не купит. Ну и платьишко тоже, знаете, как-то.
1: А туфельки.
0: Плевать, что он очередной. Туфельки, что ты? Четыре пары. Вот джинсики, а потом еще блуза какая. Боже ж ты мой, а вот эта юбочка. Юбочка у Поли.
1: Антоха просто со мной уже тоже много раз ходил на шопинг. Видите, как разбирается.
0: Да, три раза заснул в примерочную, по-моему. Вот два раза она меня оставляла в магазине. Нормально.
1: Потерялся мальчик.
0: Потерялся мальчик.
1: Мальчик такой весь там в одежде просто, в примерочной. Вот утонул.
0: Да-да-да, в ворохе одежды просто.
1: Как вместо вешалки просто у меня был.
0: Действительно. Второй раз вернулись в этот город, меня только-только откопали.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: «Пятерочка» выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амода C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амода C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк на 3000 баллов евро в месяц до конца лета по активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеется ограничение.
10: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
11: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Сегодня моя дочь пошла в первый класс. А я ей говорю: ты куда? Мы в экономе летим! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
15: Люби меня, люби, а может быть будет легче.

0: Новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Русские перцы на русском радио.
2: А как вам такое обещание, которое вы дали себе, нарушили? Вот написала нам Холя, что обещаю себе, пишет он, что никогда не буду гуглить ответы на кроссворд. Буду сам решать. Сам решу. Но через 10 минут уже бегу в интернет и ищу там слово 7 букв столица Перу.
3: Колян, ну как бы тебе сказать, память иногда подводит, поэтому гуглите, индексите, вот это репетите и все остальное, ну надо, лучше, конечно, изначально расширять кругозор, перечитывать все, да, но если никто не видит, то ты можешь прослыть самым умным и реактивно отвечающим человеком.
2: Вот. Это точно.
3: Да. Откуда мы, с другой стороны, все знаем?
2: Ага. Оттуда.
3: Оттуда.
2: Лилёк нам написала, ну что поделать, если я скандалистка и борец за правду. Каждый раз обещаю себе, что не буду спорить с незнакомцами в интернете. Это бессмысленно. Но через час

0: Я яростно печатаю развернутый ответ на спорный комментарий. Дима Морозов, не ты ли это нам сейчас написал?
1: Чего, у него еще один лик есть, да? Ничего себе.
0: Лилек Морозов,
1: ну а как
0: видимо
1: по-другому-то? Это такой, знаете, такой слив сиропчика одновременно, потому что взял, ответил на комментарий, беседа завязалась.
0: Согласна.
1: Можно вас назвать, кстати, друзья по переписке?
0: Я, знаешь, я уже подумываю иногда создать какой-нибудь фейковый аккаунт, потому что мне тоже хочется с кем-то поругаться в комментариях. Я не знаю, что это такое. Это старость или что?
1: Нет. Ну, теоретически, хочешь, можем поругаться так, вот, просто.
0: Ну, так неинтересно.
1: Неинтересно, да?
0: Нет, мне хочется, знаешь...
1: Завуалированно.
0: Да.
1: А, чтобы...
0: Ты не знал, что
1: это
0: такая вредная.
1: Что это за княгиня тьмы?
0: Да.
1: Да это Жукова. Да нет, это не...

0: на русском радио.
1: Обещала, обещала, ла-ла-ла. Не выполнила.
2: А помнишь, такая книга была, и даже фильм был. Обещать не значит жениться.
1: Действительно, действительно. А что так грустно?
2: Я не знаю, я что-то вспомнила. После песни «Чай вдвоем». Не-не-не.
1: «Белые ночи».
2: Историю, кстати, вот прислала Ольга, что она лентяйка, значит. Она пытается себя в руки взять каждый раз, когда начинает дома уборку. И всегда себе говорит, ну вот все, я начала убираться, значит, не садись на диван, не садись. Ага. Сначала все нужно убрать, и только потом уже отдыхать. Ну вот, ага, говорит, протерла, значит, пыль.
1: Присела?
2: Да.
1: И все.
2: Она так, я даже села со шваброй в руке. На диван. И
1: ну, нормально.
2: Все.
1: А домашние они заходят, говорят, а что это за царица на троне? Леди Посейдон какая-то сидит. Не, на самом деле, воспринимайте это как фитнес. Убирайтесь по полной. Вот, и все. И абонемент не придется покупать.
2: Да.
1: И килограммчиков скинете, да?
2: Конечно.
1: А потом уже мы с чистой совестью. Сериальчик, чипсики и, конечно же, с чистой совестью на чистом диванчике.
2: Кстати, хоп. Если ты про чипсики заговорил, здесь да. Написала нам девушка с ником Соседка Кэт,
1: так.
2: Что на каждый раз, каждую пятницу, даже пятницу, ребята, дает себе обещание не есть чипсы в кровати перед сном.
1: Это что это такое?
2: И знаешь, стабильно находит себя в обнимку со сметаной и луком и крошками.
1: Это нормально, нормально. Легкое похрустывание при переворачивании самого себя с одной стороны на другую. Не ложись на бочок, чипсики тебе качок.
2: Слушай, а как удобненько, если ты спишь во сне, все, и проголодался, тут чпоньк и крошечку, и сразу еще вторую нашел.
1: Потом чпоньк, а это не чипсы, оказывается. Вы давайте это самое, давайте без похрустывания, все нормально.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угранс 18-78-46-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении Самокат. 6+.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
7: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
8: А давай. Только шашлык еще возьмем.
7: А где самый вкусный?
8: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
9: Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
12: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
13: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
14: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
15: В ленте.
16: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
17: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
18: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
19: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770

0: натуральненько. Кисель ли ави, желудок поблагодарит. Является лекарственным средством.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис, Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Если бы вместо калорий на продуктах писали количество приседаний после съеденного, стройных было бы больше. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

0: Утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Ну, возможен вариант теоретически, если вы нам написали вот эти вот все вещи, которые вы обещали, но не сделали. Может быть, когда это придано огласке, когда это уже, знаете, весь определенный список, если вы будете каждый день его пересматривать, наше сообщение, то, конечно, может, вы что-то исполните. Я, может, и нет.
2: Давай поверим в наших слушателей.
1: Да, так, не, мы в них верим. Однозначно, только я сразу же прошу исключить вот это изнурительное занятие спортом. А, чипсики, про чипсики вообще не надо, это святое. Убирайте, вот да. Сметана, лук и крошки в постели, это нормально.
2: Я да. с этим согласна с тобой.
1: Вот,
2: а,
1: и, конечно, пироженки. Все. Остальное, mm-hmm. пожалуйста, вот там это самое. Занимайтесь спортом, делайте, чего хотите, но без изнурительного.
2: Любите себя.
1: Любите себя.
2: Принимайте себя такими, какими вы есть.
1: Действительно, три раза в день mm-hmm. после еды. Любите себя и присылайте нам видео, как вы любите себя.
2: Да.
1: Значит, на данном этапе у нас, кто, боже, что посмотри, человек, который сказал, сделал, заснул. Дмитрий Оленин.
3: Привет.
1: Самый рабочий день. Привет
3: всем. С праздниками.
1: Признавайся.
2: Да, давай.
3: Знаешь, я после выхода песни «Зиверт эгоистка» я перестал себя в чем-то вот наказывать вот за что-то. Ну, естественно, у меня есть такое. Я не буду, а потом все равно делаю. И я вот после выхода этой песни стал себе вот прожить раз петь. Думаю, ну и что? Я выбираю себя.
1: Правильно.
3: Вот захотелось мне так сделать, я так сделал. Я счастлив. Все. Какие у меня к себе могут быть еще вопросы?
2: Никаких.
1: Никаких.
2: Пусть другие завидуют.
1: Действительно.
3: Вот,
1: вот мы тебе завидуем. У тебя каждый день выборы. Ты выбираешь себя, ты молодец.
3: Да.
1: Я, кстати, после песни Лобкова «Паранойя» начал волноваться. Я не знаю, почему. Но, видимо, вот сегодня Ленин сказал, говорит, вот что это такое? Плюс 25. Вот либо в шортах, либо в пуховике. Вот. Поэтому я пришел сразу в пуховике и в шортах.
2: Молодец.
1: Пусть люди напрягаются.
3: У тебя утренний и дневной этот наряд есть.
1: Действительно. Да? Плавный переход с утра в вечер.
2: Нам сложно просто еще пока раздеваться с утра. Холодно.
1: Прости.
2: Но об этом завтра поговорим. Да. Еще теплее будет.
1: А ты обещаешь, что завтра все-таки? Ну, ладно. Это Полина Жукова. Меня Антон Юрьев зовут. Мы Алина здесь оставляем. А пойдем поговорим, Жукова.
2: Ну, пойдем. Не наобщался еще?
1: Не-не-не.
2: Ну, ладно. Давай. Димка, хорошего тебе эфира.
1: Спасибо.

0: Реклама на русском.
1: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5%. И забудь о ежемесячных платежах до конца 2027 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
2: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
5: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Туле. 250-470.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов об увеличении госпошлин. Так, плата за прием в гражданство и выход из него может составить 50 тысяч рублей. За выдачу вида на жительство предлагается установить пошлину в 30 тысяч рублей. За его замену 6 тысяч. Разрешение на временное проживание в случае утраты документов обойдется в 5 тысяч рублей. При этом от уплаты пошлин планируется освободить, в частности, бывших граждан СССР, участников программы добровольного переселения соотечественников и членов их семей, а также иностранцев, заключивших контракт на службу в вооруженных силах. В Алтайском крае потоплены 80 приусадебных участков. Домов в воде не осталось, сообщили в МЧС. К середине апреля в регионе оказались потоплены около 300 участков и более 40 домов. Для разрушения ледовых заторов привлекали вертолет Ми-8. Также проводили взрывные работы на реке Оби. Паводок вызвал проблемы еще в нескольких регионах Сибирского федерального округа. В преддверии Дня Победы мошенники внедряют новую схему обмана ветеранов и их родственников. Аферисты звонят жертвам от имени сотрудников госорганов и сообщают о якобы положенной им выплате. Чтобы получить ее, нужно назвать реквизиты банковской карты или код из СМС. А узнав эти данные, снимают со счета деньги. Кроме этого, злоумышленники пытаются рассылать фишинговые ссылки под предлогом получения медали. Даниил Медведев стал 9-й ракеткой мира. Россиянин поднялся с 10-й строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На минувшей неделе Медведев дошел до четвертого круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Еще один отечественный теннисист Андрей Рублев располагается на 14-й строчке, Карен Хачанов на 15-й. В списке лидеров изменений не произошло. Первое место продолжает занимать итальянец Яник Синнер, второе – испанец Карлос Алькарас, третье – Александр Зверев. Вернусь буквально через час. Далее – любимые песни и Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Привет-привет всем, всем хорошего дня, всех с майскими праздниками, с межпраздничным рабочим периодом. Судя по машинам в Москве, не все взяли себе эти несколько дней за счет отпуска и отправились куда-то в путешествие. Те, кто на рабочих местах, вам легкой работы. Те, кто на даче в отпуске и отдыхает где-то веселиться, вам прекрасно провести время под наши песни, любимые на русском радио. Ну, а нашим обожаемым русским перцам спасибо за прекрасное начало этого не только рабочего дня, но и этой рабочей недели. Будем вместе.

0: Реклама на русском. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
2: Доставка из Лимана Про по городу Туле всего от 140 рублей. Экономьте время. Заказывайте товары онлайн, на сайте или в приложении Лимана Про, и мы привезем ваши покупки по низким ценам. Подробные условия уточняйте на сайте limanapro.ru. 6+.
3: Реклама ООО «Лимон Лид». Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
4: Мебели Парк. Доставка, сборка, занос бесплатно и фурнитура Блюм в подарок. Мебели Парк.
5: Ищешь бренды, которые диктуют моду? Не трать время на поиски. Только в ТРЦ «Макси» представлены эксклюзивные бренды, которых больше нет нигде в городе. «Снежная королева», «Зарина», «Зенден», «Фандей», «Коллинз» и другие. Брендов много. Адрес один. До встречи в ТРЦ «Макси».
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 527-700.
7: Декабрь только начался, а я уже немножко поправился за зиму.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Туле. 250-470.

Вот эти чувства, про которые сейчас пел Дима Билан, были у многих как раз вот на первые майские, да, шашлык. Шашлык был, запах шашлыка, вид его, и прям, и все, и прям задыхаясь от удовольствия. Да, было такое. Получилось у вас? Вкусненький был шашлык. Ой, ну долго ждали, ждали, когда уже потеплеет, когда можно будет собраться. И вот это случилось. Да, через несколько дней опять повторим, как говорится, на вторые майские. Ну что, с открытием шашлычного сезона. И пусть он будет долгим, хорошим и счастливым.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-46-89-840. Город Москва.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лобаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
7: Это история нашей семьи.
6: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
8: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
10: Весна.

0: Армении, поэтому нужно кого-то взять и отпустить с первых шашлыков. Это такая ротация гостей на вашей даче. Всем привет, всем отдыхающим отдельный привет. Вам под звуки русского радио сейчас очень хорошо. Ну а тем, как я, да, на своих рабочих местах, я вам сейчас такую бодрую песню поставлю, она вас взбодрит. Но это впереди Слава, Бахти, еще появится дискотека «Авария», Юлия Михальчик, Дмитрий Маликов. Но сначала новая от Дмитрия Колдуна.
1: Новая песня на русском.
2: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
3: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.

ведь у многих сейчас эти майские дни случаются вот те самые путешествия с попутчиками. И, кстати, вот этот попутчик может быть вырасти вашего лучшего друга. Ведь это большое заблуждение, что «ой, лучший друг» — это что-то из детства. Вот мы росли вместе, в школу вместе ходили, вот так и остались друзьями на всю жизнь. Да, это друзья из детства. А лучший друг может появиться и в 40, и в 50, и в 60, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому никогда не забывайте о том, что с вами может случиться что-то очень приятное длиною в жизнь.

0: и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
6: От Вернер?
5: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
6: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
5: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
9: Квартиру сниму на суточно.ру.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Книга о вкусной и здоровой пище должна состоять из двух разделов. Первый – вкусная. Второй – здоровая. Рекламная служба русского радио 579-77.

На те дачные участки, где сейчас идет вот это вот, давай-давай, копай, давай вот здесь, вот давай вот там еще землю перекопай, за теплицей тоже, да, а вот тут кто метр оставил, так давай иди переделывай быстро. Вот сейчас где на участках такие разговоры идут, это вам в поддержку, ну надо, знаете, сейчас хорошо поработали, зато ну, вот, а потом осенью соберете хороший урожай. Всем кто на дачах, отдельный майский привет.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
4: Кадастровый инженер.
5: Да!
4: Проектировщик.
5: Да!
4: Геодезист.
5: Да!
4: Тулземпроект.
5: Да!
6: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71-71-71.
7: Утром в понедельник перед школой какие только болезни не обостряются.
8: Телефон рекламной службы.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Роспотребнадзор сообщил, что в стране есть тест-система на хантавирус. Ведомство запросило у Нидерландов в результате исследований в связи со случаями инфекции. Заражение зафиксировали на круизном лайнере в Атлантике. Заболели 6 человек, трое скончались. Как уточнили во Всемирной организации здравоохранения, один пассажир находится в отделении интенсивной терапии в Южной Африке. Лайнер следовал под флагом Нидерландов из Аргентины в Кабо-Верде. Судно пришвартовалось в порту столицы страны, городе Прая. Пассажирам и команде не разрешают покидать лайнер. Медики осматривают их на борту. Российский бизнес пожаловался на снижение спроса, неплатежи и недоступность кредитов по итогам первого квартала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса Российского союза промышленников и предпринимателей. На снижение потребительского спроса пожаловались почти 38% респондентов. По сравнению с концом прошлого года показатель вырос почти на 5%. На втором месте неплатежи контрагентов. Хотя доля таких жалоб снизилась, проблема остается острой. Недоступность кредитов отметила четверть бизнесменов. Социальный фонд сообщил размер самой высокой и самой низкой пенсии. В марте средний показатель среди работающих россиян выше 30 тысяч рублей был зафиксирован всего в 8 регионах страны. Это регионы Сибири и Дальнего Востока. Самую низкую пенсию получают в республике Дагестан – 16 870 рублей, а самую высокую – на Чукотке – 38,5 тысяч рублей. Ученые выяснили, что городские птицы боятся женщин больше, чем мужчин. Оказалось, что голубям или воробьям вовсе не все равно, кто пытается накормить их семечками. Команда специалистов провела одинаковые эксперименты в городах Франции, Германии, Испании, Польши и Чехии. По одной из версий ученых, разгадка в том, что в древности женщины чаще мужчин охотились на мелкую дичь. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости.

И пуховики уже из-за обычного шкафа в коридоре уехали куда-нибудь на зимовку подальше, так сказать, до ближайшей зимы. Ну, надеюсь, так оно и будет. У нас в Москве резко потеплело, вот, знаете, так за один день. Еще вчера было холодно, но на следующий день резко прям уже все. Вчера все ходили там, половина в Москве в шортах, в маечках, такие все прям по-летнему. Надеюсь, что прохлада к нам не вернется. Хотя еще черемуха будет цвести. Ну, посмотрим, вдруг в этом году черемуха будет в тепле цвести. Всем привет, сегодня понедельник, 4-й день мая. Для кого-то день рабочий, для кого-то выходной. Но главное, что мы вместе здесь, на волне Русского радио. Всем хорошего, доброго дня.

0: Реклама на русском. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
2: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
3: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5% и забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515. Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
5: Скидка до 85 тысяч рублей для новоселов от Лимана Про. Если вы купили жилье или переехали в новый дом в течение последних 3 лет, воспользуйтесь специальным предложением. Скидкой 10% на кухни, системы хранения, межкомнатные двери, напольные покрытия, товары для декоративной отделки стен, а также ремонт и обустройство ванной комнаты.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте limanapro.ru. Реклама ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
7: Большая гардеробная за 39 тысяч. Мебели Парк. Свое производство, поэтому и цены низкие.
8: Ничего мне от тебя не надо, золотая рыбка.
9: Позови Платинова.
10: Телефон рекламной службы русского радио в Туле.

лета только кажется, что само собой все получается, когда ты рассаду высаживаешь, она приживается, потом все вот это плодоносит. Ха-ха, скажет вам любой профессиональный дачник. Ничего подобного, само собой не получается. Нужно ухаживать, нужно удобрять, нужно разговаривать, ну и так далее. Ну, мы все знаем, что под музыку, под хорошую музыку, а и растения гораздо лучше растут, поэтому на даче включаем русское радио, ну, чтобы те самые наши такие коренные застольные русские продукты хорошо росли, там картошечка, огурчик, помидорчик, всякая зеленушечка. Да.

0: Русское радио. Русское радио.
1: Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
4: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм». Фарм. Тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках Плюс. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Кисель Реавит. Для желудка суперхит.
9: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
8: Кисель Реавит. Желудок поблагодарит.
9: Не является лекарственным средством.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
12: Огонь!
13: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
14: Ура!
13: 9 мая. Весь день на 5 канале.
15: Я за Родину воюю! За Россию!
13: Для лиц старше 12 лет.
16: Мы так давно женаты, что жена договаривает мои фразы. Начало тоже придумывает она. Еще что-то добавляет в середине. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

0: 11:30 в Москве. Признавайтесь, кто в эти майские праздники по ощущениям был выше облаков от шашлыка? Ой, лес рук. Слушайте, ну здорово, что получилось. Я надеюсь, все удалось. И компания, и настроение. Если что, повторяем в ближайшие выходные.
1: С

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла Даричку, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
3: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
4: Какой-то экспериментальный.
3: Знаешь, в большом тебе подошли, говорит, это что это за щелкунчик? Знаешь, у меня сегодня что-то не идет.
2: Где твоя разворотность, стоп?
3: А вот она.
4: Выворотность.
2: Ну, какая разница?
4: Большая.
3: Нормально.
4: Вот в плохом театре как раз разворотность.
3: Разворотный стоп.
4: Так, это я словарик запишу.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
8: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
11: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
10: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
11: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Извините, мне пора. Просто дома никого нет, а мне не хочется пропустить это удивительное время. Рекламная служба русского радио 579-7799, код

и танцевать также можно, танцуй, как будто рядом здесь дискач. Даже если его и нет, все равно, ну, если хочется, если душа просит, если тело рвется, но не запрещайте себе. Он на нас погода так влияет. Когда у нас в Москве прям, ну, лето, и хочется уже туда. А мы на работе, но ничего, вечером на улице.

0: Реклама на русском.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
2: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
3: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
4: Пока я завтракал, стемнело.
5: Телефон рекламной службы русского радио в Туле.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Мобильные операторы начали предупреждать москвичей об ограничениях связи, интернета и СМС. Перебои будут с 5 по 9 мая. Это объясняют мерами безопасности. Людям рекомендуют пользоваться Wi-Fi, а при звонках включать функцию во LTE, то есть это звонки по Wi-Fi. Ранее СМИ сообщали, что 5, 7, 9 мая будут ограничивать не только мобильную связь, но и СМС, причем не только в центре, а также в пределах МКАД. В Госдуме тогда не исключили, что на отключение коснутся и проводного интернета. Глава Дагестана ушел в отставку. Президент Владимир Путин принял заявление Сергея Меликова, которое он написал по собственному желанию. Меликов руководил регионом с октября 2021 года. В Рио главы республики назначен Федор Щукин. Ранее он был председателем Верховного суда Дагестана. О грядущей смене руководства республики Путин заявил 30 апреля. Теперь о погоде. Летнее тепло в Москве ненадолго, до четверга. В пятницу днем температура воздуха не поднимется выше плюс 7-12 градусов. Местами в Московской области пойдут дожди. Ко Дню Победы ожидаются похолодание, ливни и сильный ветер. По словам синоптиков, 9 мая Москва окажется под влиянием атлантического циклона, который придет с запада. Еще в ближайшие дни синоптики обещают первую весеннюю грозу. И о футболе. Фабио Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА. Он возглавлял клуб с лета прошлого года. Расторгли контракт по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов. В прошлом туре чемпионата России ЦСКА дома проиграл «Зениту» 1-3, продлив серию без побед до 5 матчей. Всего в 26-м году армейцы одержали 4 победы при 6 поражениях. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Любимые песни» и Дмитрий Оленин.
0: Новости.

Те, кто сегодня плохо просыпался, об этом забываем. Уж за полдень в столице, утро понедельника осталось позади. Хотя, вы знаете, я вообще даже раньше будильника сегодня проснулся. Еще лежал и ждал. Давай, ну давай, давай, давай, вот сейчас зазвони, а я тебе сразу выключайся. Ну, примерно вот такой у нас был диалог сумасшедшего и будильника. Вот, вам здравствуйте. Некоторые только что к нам присоединились, те, кто в эти дни отдыхает. Ну, давайте, давайте, присоединяйтесь к нам уже таки, знаете, бодрым, довольным, счастливым, веселым. И давайте вместе наслаждаться этим майским понедельником. 4 день мая сегодня. Надеюсь, у вас все хорошо. И пусть так и будет сегодня, завтра и всю вашу долгую и счастливую жизнь.

0: Реклама на русском. Доставка из Лимана Про по городу Туле всего от 140 рублей. Экономьте время. Заказывайте товары онлайн, на сайте или в приложении Лимана Про, и мы привезем ваши покупки по низким ценам. Подробные условия уточняйте на сайте limanapro.ru. 6+.
1: Реклама ООО «Лимон Лид». Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
2: Ищешь бренды, которые диктуют моду? Не трать время на поиски. Только в ТРЦ «Макси» представлены эксклюзивные бренды, которых больше нет нигде в городе. «Снежная королева», «Зарина», «Зенден», «Фандей», «Коллинз» и другие. Брендов много. Адрес один. До встречи в ТРЦ «Макси».
3: «Мебели Парк». Обеденные столы и стулья со скидкой 25%. «Мебели Парк».
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
5: Девочки!

0: звони 51-61-10. ООО «СС-проект 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
2: Телефон рекламной службы русского радио в Туле.

0: очередное предостережение от меня. Если, парни, вы будете петь эту песню вслух при своей жене, уточняйте, что это просто песня, которую вы услышали на русском радио. Вот Елена Север тут нашутила нам такая песня. Вот я, честно клянусь, я все выходные вот эти прошедшие пел эту песню. Вот она вот приелась, пою, вот это шашлык, шампур, да, вот это все. И эта песня вот это поется, и ко мне говорят, что ты там поешь? А ну-ка, пойди сюда, поясни, да что это, кто там женат, где же, ну-ка давай, так, что там это такое? В общем, пришлось оправдываться, что это всего лишь песня, ставить еще раз оправдываться. Привет всем вам, хорошего настроения.
1: Просто

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
6: Просто так.
5: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ядок в месяц за конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: Азест.нефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
11: Кофе хотите?
10: Это намек?
11: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
10: Нет кофе, нет бонусов?
11: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азест.нефть и получаете дополнительные бонусы.
7: Организатор акции. ООО «Нефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции. Правилах и сроках ее поведения. Количестве бонусов и условиях их получения. На сайте azs.datnefti.ru.
12: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+. Из плана лечь на пол и прокачать пресс получилось только лечь на пол. Ну, маленькие победы тоже победы. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

погода теплая. Ну, опуская взгляд вниз, тут еще краше. Девчонки уже все-таки свои летние наряды выгуливают, сами довольны, да и все вокруг тоже довольны. С теплыми, такими уже настоящими днями всех поздравляю. 4 мая сегодня. Впереди у нас главный праздник года, впереди у нас День Победы.

0: Реклама на русском. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
2: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5% и забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
3: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Туапсе продолжают собирать нефтепродукты. На данный момент собрали и вывезли 17 тысяч кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутные смеси, сообщает оперштаб Кубани. Химвещества разлились после атаки беспилотников и нескольких пожаров на территории морского терминала и НПЗ. В работе участвует порядка 730 человек и 65 единиц техники. В Роспотребнадзоре сообщили, что пробы воды и воздуха соответствуют норме. Школы в городе возобновили работу после закрытия на прошлой неделе. Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов об увеличении госпошлин. Так, плата за прием в гражданство и выход из него может составить 50 тысяч рублей. За выдачу вида на жительство предлагается установить пошлину в 30 тысяч рублей, за его замену 6 тысяч. Разрешение на временное проживание в случае утраты документов обойдется в 5 тысяч рублей. При этом от уплаты пошлин планируется освободить, в частности, бывших граждан СССР, участников программы добровольного переселения соотечественников и членов их семей, а также иностранцев, заключивших контракт на службу в вооруженных силах. В России растет средний срок автокредита как на новые авто, так и на машины с пробегом. В марте он составил почти 6 лет, увеличившись примерно на 15% по сравнению с мартом прошлого года. Об этом пишут ведомости. Наибольший средний срок выданных автокредитов отмечен в Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях, а также в Тюменской и Волгоградской областях. Амстердам стал первой столицей в мире, где запрещена реклама мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива. Это одна из мер, которая должна способствовать снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями к 2050 году вдвое. Первым в мире городом, запретившим рекламу мяса, стал Харлем в 2022 году. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости.

Владимир Пресняков открыл этот час на русском радио. Все нормально, да ведь каждый парень сейчас вспоминает, как в детстве приходил домой с фингалом где-нибудь под глазом, прикрывая его от мамы, и мама: что случилось, сынок? Все нормально. Мам, я с мамой сказал, нормально, нормально все. Помните, было такое? Мне кажется, у каждого пацана такое в детстве случается. Привет всем и каждому. Вам вот такого же хорошего настроения, как в песне Владимира Преснякова. Так все нормально, все хорошо, и все обязательно будет хорошо. Четвертый день мая. Сегодня в Москве 13 часов 6 минут, наша точная московская. Надеюсь, у вас тоже все хорошо, а будет еще лучше. Уж я-то об этом позабочусь. Много любимого на русском ждет вас впереди. Всем привет!

Здесь в Москве предупредили, ну и московский регион, что будет похолодание на майские праздники, на 9 мая, поэтому нужно уже задать себе вопрос, где мы будем проводить эти праздники, с кем мы будем проводить, так что было комфортно, тепло и уютно. Уже сейчас начинайте составлять список гостей.

0: Реклама на русском. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
2: Скидка до 85 тысяч рублей для новоселов от Лимана Про. Если вы купили жилье или переехали в новый дом в течение последних 3 лет, воспользуйтесь специальным предложением. Скидкой 10% на кухни, системы хранения, межкомнатные двери, напольные покрытия, товары для декоративной отделки стен, а также ремонт и обустройство ванной комнаты.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте limanopro.ru. Реклама ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
5: Кадастровый инженер.
6: Да!
5: Проектировщик.
6: Да!
5: Геодезист.
6: Да!
5: Тулземпроект.
6: Да!
7: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони. 71-71-71. 71-71-71.
8: Характер у меня уравнобешенный.
9: Телефон рекламной службы РУ.

Тимур Пирожков на Русском радио. И, кстати, если вот нелюбимое занятие, ну, допустим, полы мыть, условно говоря, да, вам не нравится, но если вот себя переубедить, обмануть себя, типа, что, ой, а мне это нравится, и тогда действительно будет в удовольствии и с пользой. И вот вы думаете, что вы просто полы моете? Нет, вы наклоняетесь, вы растягиваетесь. У вас здесь физическое упражнение, тут физическое упражнение, поэтому у вас сейчас ЗОЖ такой вот получается. А тут раз еще и полы помыли, и в спортзал сходили, и красоту навели, но сразу все в одном. И самое главное, кто во всем виноват? В хорошем смысле слова, вы.

0: Реклама на русском.
1: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
2: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Азест-Атнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
6: Кофе хотите?
5: Это намек?
6: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
5: Нет кофе, нет бонусов?
6: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+.
15: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 12+.
17: Мой муж уникальный человек. Все мои платья для него одинаковые, а все отвертки разные. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

самое и происходит после этого первого взгляда, как встретились, влюбились, и давай уже свадьбу отмечать. Майские праздники, они всегда такие, они очень богаты на свадебные торжества. Те, кто уже отгулял, я вас поздравляю, ловите от русского радио вам совет да любовь. И те, кто в ближайшие майские праздники отмечает свадьбу, у вас с наступающим, приятных вам предсвадебных хлопот. Ну и когда уже будет момент веселья на свадьбе, включайте нас, русское радио.

0: Господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0 плюс.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Рычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.

0: круглосуточно.
1: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович, и вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

Бич на русском радио. И если вам грустно, но восполните с нами. Мы-то у вас есть всегда круглосуточно. Русское радио. Стол заказов у нас намечается. Для тех, кому грустно, мы передадим привет, чтобы вам повеселело. Ну а у тех, у кого сегодня праздник, мы вас, конечно же, поздравим. Координаты московского стола заказов. Я, Дмитрий Оленин, расскажу вам сразу после выпуска новостей.

0: Реклама на русском. Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
2: Мебели Парк. Доставка, сборка, занос бесплатно и фурнитура Блюм в подарок. Мебели Парк.
3: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
4: Проспект Ленина, 54Б.
5: О, Европейский квартал.

0: звони 51-61-10. ООО «СС-проект» и проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные.
2: Телефон рекламной службы русского радио в Туле. 250-470.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. На МКАД крупная авария. КАМАЗ, у которого отказали тормоза, снес 14 автомобилей. Массовое ДТП произошло на внутренней стороне 41-го километра кольцевой автодороги в районе Теплого Стана. По предварительной информации, у большегруза отказали тормоза. Сообщается, что в аварии пострадали 7 человек, среди них двое детей. Движение на МКАД затруднено. Мировые авиакомпании за 2 недели сократили количество мест в майских расписаниях на 2 миллиона из-за опасения дефицита топлива в ближайшее время. Об этом пишет Financial Times. Согласно данным аналитической компании Sirium, 1000 рейсов были отменены, а некоторые перевозчики перешли на использование самолетов меньшего размера или с более экономичным расходом авиакеросина. Происходящее связано с войной в Иране, из-за которой стоимость авиатоплива выросла вдвое. В преддверии Дня Победы мошенники внедряют новую схему обмана ветеранов и их родственников. Аферисты звонят жертвам от имени сотрудников госорганов и сообщают о якобы положенной им выплате. Чтобы получить ее, нужно назвать реквизиты банковской карты или код из СМС. А узнав эти данные, снимают со счета деньги. Кроме этого, злоумышленники рассылают фишинговые ссылки под предлогом получения медали. Студент из Германии побил рекорд по скоростной сборке кубика Рубика во время свободного падения. 23-летний блогер Том Копке собрал головоломку, прыгнув с парашютом и падая на землю со скоростью более 160 км в час. Ему понадобилось всего 23,3 секунды. Эксперты Книги рекордов Гиннесса зарегистрировали достижение Тома, официально признав его рекордсменом. Новая цель молодого человека – побить рекорд по сборке кубика Рубика во время марафона. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Радиоканал ТОП ФМ 105.3 для слушателей старше 12 лет. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, друзья, мы начинаем самый теплый, самый долгожданный, самый приятный час на русском радио в Туле, потому что у нас начинается стол заказов, где мы принимаем ваши приветы, поздравления. Вы можете их присылать в наш мессенджер Макс 910-555-105.3, номер, куда нужно это делать, а также можете нам дозвониться в прямой эфир 71-105.3, это номер прямого эфира. Все, жду ваши приветы и поздравления. Меня же зовут Людмила Зеленкова. Также мы с вами сегодня будем слушать наши любимые песни. Здесь обязательно появится Дмитрий Маликов, Артик и Асти, Леонид Агутин. Без него вообще, мне кажется, ни один эфир не обходится. Ну, в общем-то, будет все как надо. Как вот, допустим, погода нас наконец-то услышала, дала нам той самый необходимый заряд бодрости и вот этого замечательного солнечного настроения. Наслаждаемся и принимаем все с радостью и любовью. Поехали.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений. Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: 1. Алиса передает привет. Это Егор. Егор, тебе классного настроения. Пусть у тебя обязательно все будет хорошо. Алиса безумно по тебе скучает. Это стол заказов на русском радио в Туле. Мы ждем ваш привет и поздравления. Вот как Алиса, также смело отправляйте свои сообщения в мессенджер Макс 910-555-105.3. Будем заряжать друг друга классным настроением, отличным, прекрасным днем. Номер для связи с нами 910-555-105.3. Далее нас ждет уже здесь Леонид Агудин. Появится здесь буквально через пару мгновений.
1: Реклама на русском.
2: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5%. И забудь о ежемесячных платежах до конца 27-го года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515. Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
4: Ищешь бренды, которые диктуют моду? Не трать время на поиски. Только в ТРЦ «Макси» представлены эксклюзивные бренды, которых больше нет нигде в городе. «Снежная королева», «Зарина», «Зенден», «Фандей», «Коллинз» и другие. Брендов много. Адрес один. До встречи в ТРЦ «Макси».

0: Один раз я очень устал. И теперь не могу отдохнуть обратно.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Туле. 250-470.
2: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

хочется, чтобы разговоров было больше, как можно вживую, и на самом деле, чтобы они были душевными и согревающими. Ну, как бы сейчас у нас уже и солнце согревает замечательно, но душевный разговор – это совершенно другое. Ну что, друзья, мы переходим к вашим приветам и поздравлениям. Стол заказов сегодня работает до 15 часов. Мы в Туле принимаем ваши сообщения, так что обязательно пишите, звоните. Номер прямого эфира 71-105-3. А я перехожу как раз к вашим сообщениям. Здесь очень милое, приятное, чудесное сообщение для мамы. Дорогая моя, с днем рождения. Поздравляю от сердца тебя. Спасибо скажу за рождение и за жизнь ту, что есть у меня. Сообщение прилетело от сына Тимофея. Невозможно пройти мимо. Очень приятное, очень милое, очень чудесное, чуткое послание для дорогого и близкого человека. Ну что, и такая же открытка у нас музыкальная здесь появится в столе заказов на Русском радио в Туле. Послушаем с вами Филиппа Киркорова «Просто подари».

что, друзья, давайте дарить друг другу приятные эмоции, классное настроение и можно больше яркого солнечного тепла, которое у нас сегодня, кстати, в Тулу и пришло. Здесь в столе заказа вы можете передавать приветы и поздравления. Вот к ним прямо сейчас и переходим. Так, поздравляем братика Ромку с днем рождения. Ему сегодня 8 лет. Ему здоровья, счастья и... Пусть знает, что его очень-очень сильно любят. Это сестра Анютка. Так, далее еще, пожалуйста, передайте привет Михаилу от Вики. Мы сейчас вместе работаем, слушаем русское радио и наслаждаемся замечательным солнышком из окна. Сообщение вот такое прилетело. Ну, как тут не передать такой привет замечательный, чудесный. Вам как можно больше продуктивного дня, друзья, особенно тем, кто сегодня трудится, не покладая рук, да, а тем, кто обедает, тем приятного аппетита, конечно же. И что, далее послушаем с вами Сергея Лазарева. Это все она. Она — весна, друзья.

0: Иногда бывает так, услышишь где-то песню, и вот как привяжется к тебе, так и никак не отойдет. Пока вот, как там говорят, да, спойте от начала до конца, пропойте 100 раз, вообще ничего не помогает. Если песня привязалась, то надо дождаться, пока она от тебя отвяжется, либо другая к тебе, как говорится, в голову взбредет. Ну что, стол заказов на Русском радио в Туле продолжает свою работу. Мы дарим вам ваши приветы, поздравления и, конечно же, любимые песни. Прямо сейчас перехожу к сообщениям, которые вы присылаете нам в мессенджер Макс на номер 910-555-105.3. Так, передаем привет любимому мужу Валерию. Он сейчас далеко от своей возлюбленной. Прекрасная Злата очень ждет встреча и очень-очень скучает. Поэтому пламенный привет. И, Валерий, поскорее возвращайтесь. Далее, с днем рождения сестру Ирину, самую красивую, умную, добрую и прекрасную, которая знает меня как никого другого. Это сообщение прилетело от Алены. В общем-то, Ирине здоровья, счастья, всего самого-самого прекрасного. И пусть исполняются все мечты и желания, как вот, например, послушать Мота прямо сейчас. Вот так раз и с легкой руки будем с вами слушать «Намек на нас».
1: Песня на русском.
2: Друзья, всем привет! Это Мот, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

градуса отметили столе заказов на русском радио в Туле. Мы же ждем ваши приветы и поздравления, так что обязательно пишите. У нас еще как минимум четверть программы остается, так что обязательно успейте передать приветы и поздравления, а может быть даже дозвониться в прямой эфир. Я же прихожу к вашим сообщениям, которые вы присылаете в наш мессенджер Макс. Здесь привет любимой и самой лучшей мамочке Бобровой Людмиле. Пусть будет жизнь прекрасна, побольше улыбок и солнечных дней. И также для прекрасной Екатерины, это, я так понимаю, сестре уже отправительница, прекрасного, чудесного дня. Очень вас люблю, мои дорогие. Сообщение прилетело от Лизы. Так, еще коллективу бухгалтерии сегодня поздравляют с днем рождения. Анастасию ей желают классного дня, чтобы все случалось, чтобы все происходило, счастье и достатка. И еще самое главное, быть здоровой. Так, ну и послушаем мы с вами Зиверт, да, раз уж день рождения, то обязательно должно быть такое хорошее, четкое поздравление. Вот как мне кажется, в жизни надо брать все от нее самое лучшее и бежать навстречу счастью. В общем-то, и послушаем. Зиверт, бери и беги. В общем, для Анастасии, для именинницы, слушайте и вникайте. Пусть у вас все будет, как в этой же песне.

что когда дорогие слушатели просят послушать «Руки вверх», здесь невозможно отказать, потому что это замечательная группа, которая в сердцах у каждого из нас. А мы передаем привет для прекрасной Юленьки от мужа Ивана. Ты свет моих очей, мне так повезло с тобой. Самая замечательная моя прекрасная на свете. Так, далее есть еще... приветы. Так, еще вот. Хочу передать огромный привет девчонкам из нашего замечательного кабинета. Вы самые прекрасные, хорошего настроения, позитивных эмоций и поменьше работы. Сообщение от Красавцевой Юлии прилетело. Так, далее еще поздравляем с днем рождения прекрасную Анастасию. Так, Анастасию. Ей желают любви, благополучия, счастья, здоровья. Пусть каждый день радует и приятно удивляет. Обнимаю и целую. Такое сообщение прилетело. Далее еще есть привет для прекрасной Катюшки. Ей классного дня и настроения. Это подруги Наталья. Ну и послушаем мы группу «Бис Катя». Ну, как бы это банально не звучало.

0: Ну, в общем, если эта Катя до сих пор не взяла телефон, то очень-очень странно. Надеюсь, что наконец-то до нее дозвонились. Ну, а мы, друзья, на этом с вами завершаем час стола заказов на Русском радио в Туле. Желаю вам отличного дня и настроения вместе с компанией Русского радио. И, конечно же, настраиваемся на коротенькую неделю, ведь... Хотя эта неделя-то у нас, наверное, наоборот, будет длинная, да, что-то я прям, да. Ну, по крайней мере, пятница точно будет сокращенной. В общем-то, я с вами здесь до вторника. Далее уже будете встречать мою коллегу Женю Степанову. Далее нас ждет Нюша и ее композиция «Выше». А потом встречайте Диму Билана и Полину Гагарину и их песню «Души». У меня на этом все. Всем пока.
1: Реклама на русском. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Большая гардеробная за 39 тысяч. Мебели Парк. Свое производство, поэтому и цены низкие.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
5: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
6: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
7: Что такое автоматизированная упрощенная система налогообложения или АОСН? Это отмена отчетности в налоговый орган. Не нужно платить страховые взносы. Налог рассчитывает налоговый орган. Стоит попробовать. Все подробности и условия перехода на сайте aosn.nalog.gov.ru.
8: Настроение уйти после второго урока. Но я на работе.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Туле. 250-470. Стол заказов на Русском радио.

0: Лучше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Выборы главы Дагестана запланированы на сентябрь. Об этом РИА Новости сообщил председатель Народного собрания республики. Руководитель региона избирается депутатами Народного собрания из числа кандидатур, представленных президентом России. Сегодня Владимир Путин принял отставку главы республики Сергея Меликова по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы Дагестана назначил Федор Щукин. До этого он был верховным судьей республики. Регионам предложили передать часть акцизов с продажи табака и сладких напитков. Законопроект внесли в Госдуму. Изменения хотят внести в бюджетный кодекс. Согласно документу, 90% табачных акцизов предлагается направлять в федеральный бюджет, а 10% в бюджеты субъектов. Для акцизов на сладкие напитки предлагается распределение в пропорции 83:17. Передача части акцизов регионам, по мнению депутатов, должна повысить заинтересованность в собираемости налога и поддержать легальный оборот продукции. Более половины опрошенных россиян, 56%, хотят возвращения западных компаний. Сильнее всего люди скучают по автомобильным брендам, пишут ведомости со ссылкой на данные исследования. Также в топе запросов западные фильмы, музыка и игры, программное обеспечение, мебель и продукты питания. Среди молодежи от 18 до 29 лет доля желающих возвращения ушедших производителей самая высокая – 84%. Мужчины с высокими зарплатами стали чаще уходить с декрета. Их доля выросла с 2 до 12,5%. Абсолютное число в 6-9 раз с 2020 по 2025 годы. Это показывает статистика Росстата. Чаще всего отпуск по уходу за ребенком мужчина оформляет в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области или Татарстане. Еще 35% отцов хотят, но не могут взять отпуск. О развитии событий менее чем через час. Далее хиты на русском и Иван Соловьев.
0: Новости. Новости.

такой сегодня день, когда в метро можно встретить человека в теплой куртке и теплой обуви, ну, потому что он вышел из дома с утра, и человека в шортах и футболке, потому что он вышел из дома уже в обед. Это, кстати, я. Все, открыл шкаф с летней одеждой и очень этому рад, очень этому доволен. Здравствуйте, мальчики. Здравствуйте, девочки. Хорошего нам всем настроения. Ну что, мы с вами отлично отдохнули, выспались, посвежели, открыли дачный сезон, прибрались на участке, что-то посадили, что-то уже вовсю растет. Давайте-ка немного поработаем. Ну как немного, стандартно, 5 дней и снова окунемся в продолжительный отдых. Шикарный план, я считаю. Ну и, конечно же, слушаем русское радио. «Елка», Татьяна Куртукова с новой песней и прекрасный дуэт Натан и Алсу прямо сейчас на русском.

0: новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова, и вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
2: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
3: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
4: Кадастровый инженер.
5: Да!
4: Проектировщик.
5: Да!
4: Геодезист.
5: Да!
4: Тулземпроект.
5: Да!
6: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71-71-71. 71-71-71.
7: Семейная жизнь – это соревнование по перетягиванию зарплаты.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Туле. 250-470.

такой хороший аутотренинг от елки. Если вы сейчас в зоопаре, голова кипит, мозг взрывается, вот просто отложите все дела, откиньтесь на спинку стула, закройте глаза, раскиньте руки, и так вот громко. Мне легко, мне очень легко, я ничего не боюсь, я никого не боюсь, я не боюсь никаких трудностей, не боюсь никаких дел, задач, потому что мне легко. Я желаю вам легкости. Пусть вам будет сегодня в первый рабочий день легко-прелегко. Пусть все дела, конечно же, все вот эти вот задачи, которые валятся и валятся, как семечки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вы слушаете Русское радио. Мы для вас, чтобы вам было, конечно же, легко. Опять и мошенники. Мари Краймбрери с новой песней «Чай вдвоем» уже здесь, на русском.

Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру.

песня о Марии Краймбрери. Саму Марию все-таки немного подождем. Денек же подождем завтра. Придет к нам в гости в шоу «Вечер на русском». Вот у нее и спросим, кого или что стоит все-таки подождать, а кого ждать не стоит. Не стоит тратить времени. Вы слушаете «Русское радио», Иван Соловьев. Это я. Всем желаю прекрасного настроения. И хочу сказать каждому, дождетесь. Каждый дождется свою самую любимую песню. Пожалуйста, «Отпетые мошенники» уже в нашем эфире. Скоро группа «Фабрика». Отличного настроения, отличного дня в нашей компании.

Ночь просто мечта, когда твоя жена вот такая, все сама и сама. Берешь пылесос, она отбирает. Нет, я сама. На кухню идешь посуду помыть, не пускает. Нет, я все сама. Постельное белье поменять. Проявил желание. И там тоже все сама. Все почему? Все потому, что она считает, что у тебя руки-крюки, что они растут не из того места, что обязательно что-нибудь разобьешь, что-нибудь сломаешь, что-нибудь перепутаешь. Ну ладно, сама и сама, пожалуйста, мы не против. Вы слушаете Русское радио. Давайте сами творить хорошее настроение своими руками. Во-первых, улыбнулись. Во-вторых, сделали погромче. В-третьих, наслаждаемся. Юлия Михальчик с новой песней, группа Hi-Fi и Артур Пирожков. Через пару мгновений Иван Соловьев. Это я. Мой вам привет.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
8: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
9: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. «Мяу». Статус миски «Пусто». Система рекомендует «Айо».
10: Корм «Айо» супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. «Айо» – умный выбор для вашего питомца.
11: Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
12: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
13: Не является лекарственным средством.
14: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
16: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
17: Если вы решили вынести из дома макулатуру, самое главное – не начать ее перечитывать. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

Обожаю Москву, но особенно обожаю три раза в год. Вот по-особенному. Это в день города, это в новогодние дни и в преддверии Дня Победы, когда столица становится красивой. Флаги, гирлянды, торжественная такая столица становится. Кстати, вот, ребята, туристы, гости столицы, если на День Победы собираетесь к нам в гости, имейте в виду, будет не так жарко, как вот сегодня или завтра, но довольно-таки тепло, до 15-16 градусов. И осадки, нам обещают осадки, поэтому зонтик или дождевик будут не лишними. Вы слушаете Русское радио, меня зовут Иван Соловьев. Я желаю всем отличного настроения, шикарной погоды и за окном, и в доме. Ну и, конечно же, чтобы у всех все было хорошо. Джонни продолжит эфир, ну а дальше больше.

0: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
2: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
4: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5%. И забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
5: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мебели Парк. Обеденные столы и стулья со скидкой 25%. Мебели Парк.
7: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
8: Это раньше вы просматривали интернет. А теперь интернет просматривает вас.
9: Телефон рекламной службы русского радио в Туле.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. 16:30 в центре Москвы ограничат движение транспорта из-за репетиции Парада Победы. Также в районах временных ограничений будет запрещена парковка. В этом году парад в честь Дня Победы пройдет без военной техники. Участие в параде также не будут принимать воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ. При этом авиационная часть состоится. Между тем, с 5 по 9 мая в столице ожидается ограничение связи, интернета и СМС в целях безопасности. Соответствующие уведомления стали приходить от мобильных операторов. Людям рекомендуют пользоваться Wi-Fi. Ранее СМИ сообщали, что 5, 7 и 9 мая будут ограничивать связь не только в центре, но и в пределах Московской кольцевой автодороги. Сегодня открылась продажа недорогих билетов в Большой театр. Специальные цены распространяются на категории «Молодежный» от 14 до 22 лет и 60+, для ветеранов боевых действий. Билеты доступны на оперу Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Цены варьируются от 200 до 1000 рублей. В театре отметили, что грандиозная музыкальная эпопея на сюжет романа Льва Толстого – одна из главных русских опер 20 века. И о погоде. Как и ожидалось, сегодняшний день в столице стал самым теплым с начала года. К полудню воздух в городе прогрелся до плюс 23 градусов. Но уже в четверг пройдет холодный атмосферный фронт, после которого погода изменится. Пойдут дожди, местами прогремят первые весенние грозы. Ночами посвежеет до плюс 7, плюс 12 градусов. Днем не выше плюс 10, плюс 15. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости.

0: понятно.
1: Вот мне не сложно, а мне печально. Слушайте мою историю. Историю Ивана-неудачника, как Иван лишился первомайского шашлыка. Ну, что вы думали? 1 мая приехал я на дачу. Она мне под Сергиевым Посадом. Ну, понятно, там холоднее, чем в Москве. Но я думал, не настолько же. Приезжаю, а там сугробы. Там даже до мангала спокойно не дойти. Все в снегу. Поухал, поахал, повздыхал, руками поразводил и уехал домой. Как там говорят, не солоно нахлебавшись. Но сейчас, надеюсь, плюс 23-25, все растает, все будет нормально, все будет хорошо, и на День Победы ух, отдохнем. Вы слушаете Русское радио. Всем, кто сейчас отдыхает, ну, мы вам немного совсем завидуем белой завистью. Кто сейчас на работе, я вам желаю терпения, сил и, конечно же, хорошего настроения. Для этого все у нас с вами есть, особенно музыка впереди. Ирина Дубцова и Владимир Пресняков прямо сейчас. Иван Соловьев, это я, мой вам привет.

0: Реклама на русском. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
2: Ищешь бренды, которые диктуют моду? Не трать время на поиски. Только в ТРЦ «Макси» представлены эксклюзивные бренды, которых больше нет нигде в городе. «Снежная королева», «Зарина», «Зенден», «Фандей», «Коллинз» и другие. Брендов много. Адрес один. До встречи в ТРЦ «Макси».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 527-700.
4: Я вообще хорошо готовлю! Только невкусно.
5: Телефон рекламной службы русского радио в Туле. 250-470.

Я обожаю решать спорные вопросы, бросая монетку, орел и решка. Особенно, знаете, вот на работе решили с коллегами на обед пиццу заказать, да? Вот пиццу привезли, а мы-то на третьем этаже, а надо спускаться на первый. Бросил орел или решка, и все, вот и побежал тот, кто проиграл. Или дома. Кому посуду мыть? Со стола убирать после ужина? Тоже вопрос решаем. В общем, ребята, удачи. Удачи я вам желаю. Вы слушаете Русское радио, это уже большая удача. Скоро послушаем Сергея Лазарева с новой песней. Гости из будущего появятся. И звонки прямо сейчас здесь на Русском. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам привет.

0: новая песня на русском. Через
1: всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы».

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Вам так понравилась эта идея всю неделю посвящать какому-то одному продукту или направлению. И я это поддерживаю. Мне тоже это нравится. Поэтому эту неделю я решил посвятить закускам к мясу. К мясу на мангале. Ну, к шашлыку. Все 4 дня буду делиться с вами в рубрике «Чем-то очень вкусным». А вы запоминайте, записывайте и сохраняйте себе эти рецепты. Вот, например, сегодня салат из маринованных овощей. Его приготовить надо либо сегодня, либо завтра. Он как раз к выходным и настоится. Будет еще вкуснее. Поехали. Мелкой соломкой шинкуем свежую капусту. На терке для моркови по-корейски натираем сырые свеклу и морковь. Репчатый лук нарезаем полукольцами. Теперь все наши овощи тщательно перемешиваем.

0: продуктов и точными пропорциями маринада. Я вас жду в своем кулинарном канале в мессенджере Макс. Там вас ждет видеорецепт с описанием подробно. В поиске в Макс наберите Иван Соловьев. Вот он я, не забудьте подписаться. Завтра будет рецепт закусочных грибочков с чесночком и зеленью. Приятного аппетита!
1: Иван да кухня. Вкусно на русском.

ты сейчас вообще не шумно. Завидуем тем, кто взял вот между майскими праздниками и ушел в отпуск. И правильно сделали. Дышать легче на дорогах. Ситуация намного проще. В офисах не так тесно. Вы слушаете Русское радио. Шикарного желаю всем настроения. Меня зовут Иван Соловьев. Давайте послушаем Диму Билана. Вообще возражений нет. И Дмитрий Маликов появится сейчас в нашем эфире. Хорошего настроения. Оставайтесь с нами. У нас для вас очень много всего.

0: и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая Ликвимоли.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
12: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО «ВБ-банк».
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
16: 16+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 12+.
17: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
18: Это история нашей семьи.
17: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
0: Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
19: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
20: Русское радио.

вас, дорогие любимые слушатели Русского радио, без вас не состоится ни один стол заказов в нашем эфире, потому что вы главные герои, точнее, ваши сообщения главные герои с любого стола заказов. 8-916-003-105-7 это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. Привет и передавайте, поздравляйте, просто делитесь своим хорошим настроением. Меня зовут Иван Соловьев, стол заказов начнется в 17:00, сразу после выпуска новостей. Напиши мне, напиши. Позвони мне.

0: Реклама на русском.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
2: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
3: Как ни крути, а фразу «Боже, какой огромный!» чаще всего слышит «Маленький паук».
4: Телефон рекламной службы русского радио в Туле. 250-470.

0: чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Ситуация в Туапсе под контролем. Дополнительных сил для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов не требуется, заявили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю. В работах задействовано более 700 человек и свыше 60 единиц техники. Волонтеров направляют на менее опасные участки проведения работ. Они задействованы в получении гуманитарной помощи, раздаче средств индивидуальной защиты. И к другим темам. Минпромторг не ждет сокращения предложения компьютеров на рынке страны из-за исключения западных брендов из параллельного импорта. Напомню, с 27 мая через механизм параллельного импорта нельзя будет ввозить в нашу страну компьютеры и комплектующие некоторых брендов. В ведомстве отметили, что аналогичные позиции представлены российскими производителями в достаточном объеме. Эксперты опровергли падение цен на новостройках на 30%. Рынок недвижимости в стагнации, но не более. У девелоперов просто нет запаса маржинальности для столь значительного снижения цен, отмечают специалисты. Ранее в СМИ появилась информация о том, что до конца года цены на новостройки в стране могут значительно снизиться на фоне резкого падения спроса. Рост цен действительно замедлился, но говорить о снижении пока рано, утверждают эксперты. 23% россиян сменили профессию за последние два года, показало исследование. Большинство получают переквалификацию по смежной специальности. Наиболее активно профессию меняют россияне до 35 лет. Тогда как среди респондентов старше 45 доля ниже и составляет лишь 20%. Большинству новая профессия принесла возможности для развития. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: А еще это время внимания, время любви, можно даже сказать, время заботы о своих близких и родных. А это «Стол заказов» на русском радио. 8-916-003-105-7, номер для ваших сообщений. Пишите в наши мессенджеры, в личные сообщения. Я Иван Соловьев. Вижу ваши первые прилетевшие сообщения. С удовольствием буду их читать. Юля придает привет классному человечку Арсению Габибову. Крепко тебя обнимаю. Привет любимому мужу Димуле. С днем ангела Александра и Алексея. Здоровья, благополучия и легкой рабочей недели желает Наталья. Иван, привет. Тебе привет и Саше Пряникову тоже привет. Поздравляем вас с днем ангела. О, как. Людмила, город Камыш, нас поздравила. Людмила, спасибо. Вот Саша уже здесь практически рядом, напросим. Мы тоже передам привет. Вот он и вам машет в ответ. Привет любимому мужу Леониду. Скорейшего тебе выздоровления. Я тебя очень сильно люблю. Твоя Аня. Дорогой любимый русской радио, передаю привет Елене, двоюродному брату Евгению, племянникам Роме, Саше, город Урюпинск, Светлане Карнавской большой привет, ее Юре, ее снохе Катюше, ее сыну Максиму, ее внуку Кириллу, город Волжский, от Наташи Маликовой.
0: «Стол заказов» на русском радио.

0: Реклама на русском. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
2: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
3: Проспект Ленина, 54Б.
4: О, Европейский квартал.
5: Мебели Парк. Доставка, сборка, занос бесплатно и фурнитура Блюм в подарок. Мебели Парк.
6: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5% и забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
7: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Доставка из Лимана Про по городу Туле всего от 140 рублей. Экономьте время. Заказывайте товары онлайн, на сайте или в приложении Лимана Про, и мы привезем ваши покупки по низким ценам. Подробные условия уточняйте на сайте limanapro.ru. 6+.
9: Реклама ООО «Лимон Лид». Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
11: Кадастровый инженер.
12: Да!
11: Проектировщик.
12: Да!
11: Геодезист.
12: Да!
11: Тулземпроект.
12: Да!
13: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71-71-71. 71-71-71.
14: Собрали дочку в школу. По деньгам, как замуж выдали.
15: Телефон рекламной службы русского радио в Тулу.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И если вам удобнее зайти на сайт ВКонтакте, сделайте это, заходите, находите нашу группу Русрадио, видите опубликован пост о том, что 100 заказов вовсю работает, в комментариях оставляйте приветы и поздравления. Екатерина передает привет всему городу Красногорску, отдельно дяде Гасану из Тетриса. Ирина Юрьевна передает привет отделу проверок МИЗО, ЛНР. Всем желает хорошего окончания рабочего дня. Привет Денису Владимировичу Масюк, который занят во дворе своими делами. Папа и муж, мы тебя любим, твоя жена и дочка. Привет Юле Иотченко из Обнинска передает Александр с пожеланием хорошего настроения. Привет, Иван, пишет Татьяна. Передаю привет мужу Сергею Бессонову. Мы с детьми всегда ждем твоего возвращения из дальних рейсов. Спасибо тебе. Ой, нет, спасибо вам, Русское радио, и хорошего всем вечера. Дорогое любимое Русское радио, Полина на связи. Поздравляет всех с отличной погодой и желает бабушке Зое Васильевне крепкого-крепкого здоровья. Выписали бабульку из больницы. Самочувствие пока не очень хорошее, но мы рядом, а значит, ты скоро поправишься. А еще сегодня у дедушки день рождения. Николай Михайлович, живи долго, будь здоров. Я вас люблю, ваша внучка Полина.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-40-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.

0: круглосуточно ру.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары. Товары с красными ценниками. Например, средство для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте. Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Внедорожник – это автомобиль, который способен застрять там, куда другой автомобиль просто не доедет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Катюша желает всем хорошего весеннего настроения, а привет передает любимому мужу Артуру Денисенко. Люблю его безумно, он у меня самый лучший. А еще летит привет в Пензу, семье Терентьевых, Саше и Катюше, их деткам Полине, Жене и Юле. В город Клин привет улетает семье Грибоедовых, сестрице Юляшке, скучаю и люблю. Привет, Русское радио, поздравляю Елену Есипович, Есипович, наверное, с днем рождения. Она живет в городе Волжском. Поздравляю, желаю, чтобы твоя косметичка как можно дольше не превращалась в аптечку. Желаю, чтобы этот кошелек толстел, а не талия. Чтобы из зеркала на тебя смотрела самая обворожительная красавица. И пусть рядом всегда будут крепкие и сильные руки, способные носить такое счастье. Надежда из Москвы поздравила. Очень креативно, Надежда. Вы большая, молодец. Огромный привет любимому супругу Константину Черчага от Юлии. Привет своим соседям Лукьяновым, село Ольховка, передает сосед Сергей М. Привет, любимое Русское радио. Кирилл из Казани передает привет всем людям на этой планете. И родные на Алтае в Барнаул передает большой-большой привет. Желает всем хорошего настроения и шикарного наступающего вечера.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: двоюродного брата Антона Путинцева. С днем рождения! Поздравляет Никита. Желаю тебе здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия и исполнения всех-всех-всех желаний. Ой, Русское радио. А у меня сегодня день рождения. Бе-бе-бе. Алена Одинецкая пишет. А я передаю привет своей семье, мужу и детям. И собираюсь домой с работы. А город Старый Оскол. Это Алена, видимо, так напоминает. Мужу и детям. Встречайте именинницу. Я еду домой. Дорогое Русское радио, большой привет всем слушателям. Шикарного настроения абсолютно всем. Отличного вечера желает Тамара Захрепина. Привет лучшему мужчине Альберту М. Скорее выздоравливай, хорошего тебе настроения и наипрекраснейшего тебе вечера. Виктория Санкт-Петербурга поздравляет всех слушателей Русского радио с Днем Птиц. Хочу пожелать крепкого здоровья, хорошего настроения и любить птиц, а также защищать птиц и делать им кормушки. Виктория, какая вы молодец! А любимое Русское радио, всему Дворцу культуры фестивальный города Таганрога большой привет. Пусть рабочие будни будут только легкими и веселыми. Отдельный привет коллегам Полине Максимовне и Алексею Леонидовичу от Софьи.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
1: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угран 117-58-46, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
8: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
9: А давай. Только шашлык еще возьмем.
8: А где самый вкусный?
9: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
10: Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне 30 литров, а лучше 100.
13: Кофе хотите?
12: Это намек?
13: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
12: Нет кофе, нет бонусов?
13: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
14: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗ «Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
15: Звук – это музыкальный сервис.

0: баланс звук 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО ЦПЛ УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой, с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Жена хотела норковую шубу. Я подарил кроличью. Будет год норки, подарю норковую. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: самые счастливые в мире, это, конечно, слушатели Русского радио. Особенно, когда ты в нашем эфире слышишь привет в свой адрес, правда же? А добрый вечер. Хочу передать привет родителям, маме Нине, папе Виктору из Липецкой области и доченьке Марусе. Люблю вас, мои дорогие, вы мое богатство. Желаю счастья, здоровья, пусть вас радует каждый день. И еще привет хочу передать подруге Нике. Ей теплого и уютного вечера. Все обязательно будет хорошо. Обнимаю, целую, ваша Юлечка, город Липецк. Привет, Иван, привет всем радиослушателям Русского радио. Поздравляю с днем рождения брата Вячеслава Зимина. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, счастья без границ, энергии на все планы и побольше поводов для улыбки. Твоя сестра и Валентина из ЛНР. И давайте финальное сообщение на сегодня. Дорогое, любимое Русское радио, передаю привет моему Артуру. Артурик, ты далеко от меня, но твоя забота и любовь нас сближают. Я тебя люблю, твоя Флюза. Все, ребятки, спасибо вам большое за ваши добрые, классные, теплые сообщения. Стол заказов я на этом закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22:00.
1: Стол заказов на Русском радио.
0: А прямо сейчас в эфир врывается он, Александр Пряников.
2: Ворвался, ох, ворвался от души. Здорово, дружище. Здравствуйте все, кто сейчас правильно делает, что не смотрит телевизор на даче, потому что надо сесть на диван, а здесь можно ходить по участку, слушать Русское радио.
0: В чем вообще, вот в чем угодно, в дачной моде.
2: Да.
0: Не париться на эту тему.
2: В чем смысле, если вы даже...
0: Мать родила.
2: Да. Я к тому, что делать вид, что ты занят каким-то делом. А по большому счету, знаешь, как вот на майские работать, все разъехались из Москвы. Слышишь? Да, обожаю, друзья мои. Ты, кстати, заметил, что становится с дорогами, ну, по крайней мере, в Москве. Да чего ж ты в Москве? Во всех крупных городах на майские праздники.
0: Да даже воздух становится чище.
2: Вот потому что, наконец-то, вот, друзья мои, те, кто остались в городе, вы заметили, что движение в городах становится именно таким, каким его задумали градостроители.
0: Изначально.
2: Потому что, оказывается, все эти десятиполосные проспекты, развязки, эстакады, это реально работает. Но для этого нужно было всего лишь одно условие, чтобы 2/3 населения города собрали рассаду мангалами с криками «Ура, свобода!» Уехали за МКАД. Люблю вас!
0: Но, как понимаете, мы остались, мы стоим на страже вашего шикарного настроения. Да. Вечер на Русском состоится в любой день недели, в любой праздничный не праздничный, при любом раскладе.
2: Так оно и есть. Сегодня, друзья мои, опять погружаемся в ностальгию, в музыкальную ностальгию, я бы вот сказал бы это точнее.
0: Но.
2: Потому что тема сегодня – ваша первая кассета, ваш первый диск. Что на нем было записано?
0: А
2: что это была за группа?
0: Может, даже первая пластинка.
2: Первая пластинка, да. А, да, извини, у нас тут разность
0: первая
2: поколений.
0: Первая бобина.
2: У нас тут разность поколений.
0: Что там до этого еще было? До бобин что было?
2: Ну, до бобин были. А все сразу, все началось.
0: Бобин все началось.
2: Был проволочный такой, на котором Эдисон говорил первый, я второй. Понимаешь, была проволочная, что потом были что там, патефоны, потом уже. Друзья мои, пока мы здесь позорим на всю страну в знании истории аудиозаписи. В день радио, по-моему, да, или у нас он...
0: Четверг у нас
2: будет. Опозорились еще и в знании календаря, друзья мои. Все, в общем, все карты в руки, вернее, диски, альбомы, все в руки. Вам вспоминайте, что за группа там была записана. Почему вы заживали эту кассету до такого состояния, что было потом ощущение, что этот певец из-под воды потом поет. Помнишь, как...
0: Да.
2: Но слушали.
0: Я еще помню, склеивали скотчем, конечно же, рваную пленку. 8-916-003-105-7, номер в наших мессенджерах. Пишите в личных сообщениях, что было, кто был на вашей первой кассете или пластинке.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
3: Если светлое вас полнит, пейте темное!
4: Телефон рекламной службы русского радио в Туле. 250-470.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президент Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься развитием и применением ядерных технологий в области медицины. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Также глава государства поручил увеличить число бюджетных мест в вузах и колледжах на направлениях, связанных со специальностями в биоэкономике. Правительство подписало долги 21 региона на сумму более 114 миллиардов рублей. Среди регионов, которых коснется мер поддержки, Удмуртия, Чувашия, Карелия, Коми, Мордовия, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края. В Кабмине пояснили, что указанные регионы перечислили значительный объем своих бюджетов на инженерные работы и запуски новых проектов на своих территориях. В стране предложили ввести парные больничные для супругов. Введение новой нормы, по мнению общественников, помогло бы поддержать семьи и ускорить восстановление заболевшего, а также сохранить финансовую стабильность. Многие вынуждены брать отпуск за свой счет или отгулы для ухода за близким. Действующие правила не позволяют здоровому супругу взять больничный. Исключение составляет лишь случаи тяжелых заболеваний или уход за детьми. После 27-30 лет россияне чаще откладывают деньги, пишут из ведомости. В среднем им удается собрать около 500 тысяч рублей на вкладах. При этом 30-летние чаще других возрастных категорий россиян используют кредитные продукты – потребительские кредиты, ипотеку, автокредиты. После 30 люди обращаются к банкам за заемными средствами значительно реже. На первый план выходит стабильность и здоровье. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: надо как-то разукрасить этот вечер, надо, друзья мои. Сколько?
1: Надо.
0: Подкачаться надо. Ну смотри, ну наконец-то пришло настоящее тепло. Солнце вышло из спячки и шандарахнуло по всем нам изо всей силы.
1: И мы такие в шортах, в футболках, в летней обуви сегодня приперлись на работу.
0: И какая возникает первая мысль, когда такое солнце? Романтика? Хочется жить? Нет. Первая мысль: господи, какие же грязные у меня окна.
1: Кошмар какой-то, да. Это да, это ужас просто.
0: А вторая мысль: какой же я бледный. Я такого цвета, как будто всю жизнь жил в подвале и питался мелом. Мелом. Почему я такой невесенний? Да. Так что, друзья мои, ну мы здесь для того, чтобы забыть о весеннем, о витаминозе, о немытых этих самых окнах, о сгоревшем мясе. Наверняка в мангале там у вас бултыхается пару килограммов того, что не успели доехать. Доесть в предыдущие дни. Обо всем этом забываем и обсуждаем важную тему.
1: Давайте сегодня вспомним, ну, тема ностальгическая, мы это любим, вспомним свою самую-самую первую пластинку, кассету или диск. Кто из артистов был записан? Что там была за музыка? От чего, от кого вы фанатели? Вот это, пожалуйста, пишите нам истории 8-916-003-105-7, номер в наших мессенджерах, в личные сообщения. Да?
0: Да, пишут. Читаем?
1: Ну, давай, конечно.
0: Алексей из Твери. Моя первая кассета, мой ты хороший, это скутер. Купил ее на рынке в 1998 году. Мужика, который торговал рыболовными снастями. До сих пор помню запах мотыля от вкладыша. А где еще должен продаваться артист, чей главный хит? Какой? Как звучит?
1: Ну, давай напомните.
0: How much is the fish? How much is the fish? Конечно, в рыбном отделе.
1: Интонация другая немножко была.
0: Ну, я сейчас просто поберег.
1: Любовь Суханова вспоминает свою первую пластинку. Ну, ей совсем было мало лет, 3 годика. Она слушала у бабушки с дедушкой в деревне. Сказка «Голубой щенок». Вот сейчас вспомнила, вы тему задали, я вспомнила. Хочу мультик пересмотреть, поностальгирую.
0: Сказки слушать. Ну, давайте еще сказки вспоминать. Давайте лучше сразу с танцулик, с музыки. Сказки — это, конечно, хорошо. В 12 лет выменила у подруги кассету «Натали».
1: Ай, «Ветер
0: с моря дул». На пачку редких наклеек, внимание, с Леонардо Ди Каприо.
1: Класс.
0: Подруга до сих пор считает, что это был лучший обмен в ее жизни. Слушайте, Леонардо Ди Каприо не для того тонул на Титанике, чтобы поменять вкладыши с ним на песню про беду, понимаете? Нагонял беду, вот это все.
1: Ребятки, ждем вашей истории. Еще раз напомню, номер 8-916-003-105-7. Первая пластинка, первый диск, первая кассета.
2: Вечер.

0: Реклама на русском.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
2: Ищешь бренды, которые диктуют моду? Не трать время на поиски. Только в ТРЦ «Макси» представлены эксклюзивные бренды, которых больше нет нигде в городе. «Снежная королева», «Зарина», «Зенден», «Фандей», «Коллинз» и другие. Брендов много. Адрес один. До встречи в ТРЦ «Макси».
3: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
4: Большая гардеробная за 39 тысяч. Мебели Парк. Свое производство, поэтому и цены низкие.
5: Скидка до 85 тысяч рублей для новоселов от Лимана Про. Если вы купили жилье или переехали в новый дом в течение последних 3 лет, воспользуйтесь специальным предложением. Скидкой 10% на кухни, системы хранения, межкомнатные двери, напольные покрытия, товары для декоративной отделки стен, а также ремонт и обустройство ванной комнаты.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте limanopro.ru. Реклама ООО «Лимонлит». Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103 500 551 6105.

0: звони 51-61-10. ООО «СС-проект 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Туле. 250-470.

0: конечно же, ваши истории и ваши сообщения на заданную тему. Мы сегодня вновь ностальгируем, вспоминаем свою первую пластинку, первую кассету, первый диск. Кто из артистов, собственно, звучал у вас?
1: Звучал?
0: Звучал.
1: Звучал.
0: Наталья из Волгоградской области вспоминает 86-й год. В деревне появилась пластинка Бонни М.
1: Кстати,
0: надо у папы спросить, где он ее раздобыл. Вот это было круто. Она, кстати, эта пластинка до сих пор у нас лежит в одной стопке вместе с Высоцким и Анной Герман.
1: Обнимемся. Потому что у меня папа, так сказать, как музыкант мирового класса и меломан в том числе, и, естественно, было полно дома хорошей аппаратуры. И моя бобина. Первая на одной стороне была Абба написана, записана на второй Бонни М. Ну ладно. На русском радио или где? Вот, на русском радио. По каким?
0: Варвара жарит кур, если по-русски.
1: Здравствуйте, мне было около 9 лет, когда я стырил у брата кассету. Чтобы замаскировать под свою, я наклеил на нее картинку из открытки. От открытки. На кассете был «Сектор газа» и «Мальчишник». Вот это было круто. Брат меня не рассекретил. Я довольный слушал эту кассету от Виктора Михайловича. Знаете что, Виктор, это, конечно, гениально. Заклеить «Сектор газа» открыткой с котятами, это, как я не знаю, обернуть в обложку от сказок Пушкина бутылку самогону, понимаете? Цинично.
0: Сообщение от Екатерины. В 13 лет влюбилась в Славу Жеребкина из группы «Нана». Бегала на все их концерты в Сочи. Я уже вот сейчас замужем, но иногда включаю их песни. Ноги сразу начинают танцевать. В общем, делаю вывод. Лучшей группы «Нана» в старом составе из 5 солистов до сих пор никого нет.
1: Это мы сейчас взбередим этот муравейник. Сейчас все группы, все поклонники начнут писать. Моя первая кассета.
0: 8-916-003-105-7. Номер для ваших сообщений. Ждем ваши истории, ребят.
2: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Автокредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов евро. Месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеется ограничение по другим организации. Поэтому на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
16: Единственное, что могло сломаться у советской мясорубки, это стол, к которому она крепилась. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.
17: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
18: А давайте поиграем. Давайте.
19: Да, да, давайте.
18: Вечер на русском.
19: Проверим, ой, насколько вы хорошо соображаете на четвертый день майских праздников.
18: Вечер на русском. Это шоу так у нас называется. Видишь, вообще не соображаю. Вечерний замес игра называется. Вот.
19: Так, этот Соловьев сломался. Сломался,
18: да. Да, вот зашел следующий. Значит, что мы делаем? Мы даем вам задание. Ваша задача, ну, во-первых, дозвониться, а во-вторых, дать как можно больше вариантов ответов на заданную тему. Вот.
19: Да, да. Потому что это все, ну, проще уже не придумать, друзья мои. Правила просты, как устройство лопаты. Назвали 5 слов, забрали светильник. Назвали 10 слов за 30 секунд. И светильник забираете, и колонку. Слушайте, по-моему, это самый легкий способ обновить технику в доме, не вставая с дивана.
18: 8-495-995-105-7. Звоните, удачи.
17: Вечер.

0: русском радио «Вечерний замес».
1: А в «Вечернем замесе» у нас Юлия из города, где каждый поход в магазин за хлебом – это буквально экскурсия по объектам ЮНЕСКО. Город Псков. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Юля. Мы сегодня со слушателями вспоминаем нашу первую пластинку, первую кассету, первый диск. У вас что первым было?
2: Пластинка была в детстве, в далеком, да, где пела песню Поплавская с Тихановичем. Нет у меня сестренки.
1: У меня сестренки нет.
3: Группа Веросы.
1: Я уже думала, Поплавская, мне кажется, она кроме... Ну, понятно, а то против, кроме крокодилов больше ни о чем не пел. Да, да, были такие милые белорусы. Они вообще не выглядели как люди, они выглядели как люди, которым противопоказано на сцену выходить. Помнишь, она в очках похожа.
3: И все время со свистулькой.
2: Да, да, да.
3: Ой, эмоции.
2: Я не помню, очень приглядный, но...
1: Крутые.
3: А, Юля, ну давайте теперь к нашей истории. У нас вечерний замес, у нас игра. Мы сейчас вам дадим задание. У вас будет 30 секунд, чтобы на это задание дать как можно больше вариантов ответов. А задание будет такое. Вам нужно за 30 секунд назвать как можно больше геометрических фигур. Ну?
2: Поняла.
3: Ну? Ну?
2: Нужно уже начинать разговаривать?
3: Да, время. Давайте.
2: Параллелепипед, треугольник, квадрат, параллелограмм.
3: Еще. Круглое такое.
2: Круглое.
3: Да есть еще.
2: Ну. Квадрат был.
1: Был. Был. А если 5 углов, то что?
3: Пятиугольник, например. Шестиугольник, например. Восьмиугольник, девятиугольник. Поздно зажигание включилось, поздно. Я насчитал, по-моему, 5 предметов насчитал. Юль, ну вы не расстраивайтесь, между прочим, светильник от русского радио, это очень круто.
2: Чудесно, спасибо.
1: А вот небось учить...

0: Уже 1100 лет, да. Это уже этот город решал важные государственные вопросы, пока остальные люди в мире учились, по крайней мере, не есть друг друга при встрече.
1: Юль, спасибо вам за игру.
2: Однозначно, спасибо.
1: Хорошего вам вечера, всему Пскову большой привет.
3: Вечерний замес на русском радио.

0: нас тут прям хоть это окошки открывает, цветомузыку вешай. Не светомузыка именно, а цветомузыка, как ее в свое время называли, когда в виде этих фонарей выступали выковыренные фары от «Волги», понимаете. А сегодня обсуждаем ваша первая пластинка, ваша первая бобина или кассета, что на ней было записано и что в вашей жизни под эту музыку случилось, за что вы ей благодарны.
1: А вот сразу три в одном у Ирины Тиховской. А-а-а. Значит, пластинка была Виктор Цой, кассета «Ласковый май», а бобина Игорь Тальков.
0: Вот. Так, еще раз, кассета.
1: На пластинке был Виктор Цой, на кассете «Ласковый май», на бобине Игорь Тальков.
0: В общем, все этапы, все этапы подросткового взросления в 90-е.
1: Да, да.
0: Сначала ты ходил по Арбату в длинном пальто и раздавал листовки. Вот, потом что там еще, под Цой, потом ты сидел и значит, на кухне что-то там. Под гитару рычал.
1: Ну, руки, а потом зажигал.
0: А под руки вверх ты уже.
1: «Ласковый май» там был.
0: Да, внуков себе вообще планировал. Вот. Так, а я настолько древний.

0: Мне мама, без подписи, что моей первой кассеты был, сейчас многие за сердце схватятся.
1: Ну-ка.
0: Первый альбом Иванушек.
1: Ну что,
0: Галина, ну прекратите. Древние дамы, это когда вашей первой пластинкой был Людвиг ван Бетховен, понимаете, который он лично записал и вам по почте прислали. А Иванушки это не древность, что это классика.
1: А у Елены Васильевой во времена ее молодости была очень популярна рок-опера «Иисус Христос Суперзвезда». Слушали на кассетах, на магнитофоне. С трудом можно было достать, но можно было. Это было очень давно, сообщает Елена.
0: Это именно поэтому ее и слушали. Я вам скажу, что ты знаешь эту оперу,
1: да,
0: «Иисус Христос Суперзвезда»? Я в том смысле, что если ее можно зайти и купить, ты ее, конечно, так просто не послушаешь. Mm-hmm. Там основная цена заключалась именно в том, что нужно было это добыть, вот эту сложную музыкальную форму.
1: 8-916-003-105-7. Номер для ваших сообщений. Мы ждем истории на тему «Первая кассета, первый диск, первая половина». Пишите. Mm-hmm.
2: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: «Азастатнефть» – хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе – нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «Азастатнефть» и получаете дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datnefti.ru.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. ОГРН 117-78-46-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
11: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
14: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На 5 канале.
15: Я за Родину воюю! За Россию!
14: Для лиц старше 12 лет.
16: Что мы говорим женщинам, которые называют нас красивыми?
17: Спасибо, мам! Рекламная

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Какая приятная штука. Читаем ваши сообщения, даже свои истории тоже вспоминаем. Спрашиваем, какая первая пластинка, первая кассета или диск у вас были. Вот есть история. 89-й год. Мы так. С сестрой... Светлана пишет. Ой, нет, не Светлана, Людмила. Мы с сестрой слушали первые пластинки песни из кинофильма «Д'Артаньян и три мушкетера». А еще песни из «Юнона и Авось». Красивая, замечательная музыка навсегда осталась в памяти. Да, правда, правда, правда.
2: То есть вот смотри...
1: Тысяча чертей.
2: То есть вот смотри, какой путь проделала... Как бы это назвать-то, Иван, помоги.
1: Ну?
2: Прогрессом-то не назовешь. Ну вот от «Юнона и Авось» ты меня на рассвете разбудишь, проводить не буду.
1: Выросла, повзрослела.
2: Повзрослела. И теперь вот, молодежь-то ж вот слушал тогда вот то, а сейчас что слушает, понимаешь?
1: Ой-ой-ой-ой-ой, русский. Радио сейчас слушает.
2: Ну не все, кто слушает русский, мы их не трогаем. Это лучшие люди в мире. Они обсуждения.
1: Сидите тихо и спокойно.
2: Да. Добрый вечер, дорогое русское радио. Моя первая кассета была кассета Ирины Аллегровой. Альбом «Угонщица», если память не изменяет. Это был далекий 95-й год. А внимание! Ты был мечтой моей хрустальной. Знаешь, кто сообщение прислал?
1: Кто?
2: Дмитрий Казаков.
1: Да ты что?
2: Ну, в смысле, не какая-нибудь 40-летняя разведенка, понимаешь, а мужик, понимаешь?
1: Я тебе хочу сказать, мужики тоже фанатели по этим песням, только так потихоньку, чтобы никто не видел, никто не знал.
2: Ну, я имею в виду, что, если в 95-м году пацан слушает Аллегрову, и вот этот вот про «Угнала тебя, я угнала».
1: Ну, он представляет себя на место того, кто вот кого угнали.
2: А, кого угнали.
1: Ковбой такой, его там вжем погонять взяли. А сообщение от Люды, от Людмилы. Нет, не от Людмилы, от Светланы. Что всем путаю сегодня имена.
2: Ну.
1: Пластинка Modern Talking 3 рубля 75 копеек стоила. Кассета была первая с группой «Технология». Боже, как давно это было. А еще на бобине была группа «Каролина». Потом, когда к нам в город приезжала эта группа, я ходила на концерт, на билет, между прочим, заработала сама.
2: Modern Talking у нас, конечно, возник впервые.
1: Братцы, люи.
2: Когда я услышал, я помню просто свои первые ощущения, когда я услышал первые аккорды группы Modern Talking, у меня первая была мысль, что все, более совершенной музыки невозможно написать.
1: И не будет.
2: Все, вот это финал танцевальной музыки, и что-то еще прекраснее придумать невозможно. Вот какие у меня были первые мысли.
1: Давайте, ребят, продолжим эти эмоции приятные во втором часе в 19:00. Первая пластинка, кассета, диск. Кто это был? Пишите 8-916-003-105-7. Вернемся в 19:00.
0: Вечер.

0: дожди.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Реклама на русском. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б.
6: Европейский квартал.
7: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5%. И забудь о ежемесячных платежах до конца 27 года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
8: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.

0: Кадастровый инженер.
1: Да!
0: Проектировщик.
1: Да!
0: Геодезист.
1: Да!
0: Тулземпроект.
1: Да!
2: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71 71 71 71.
3: Ненавижу людей, которые считают, что они лучше всех. Ведь лучше всех я!
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Туле.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Кабмину подготовить предложение по обновлению федеральных образовательных стандартов и учебных программ, в том числе с внедрением искусственного интеллекта, передают Регнум. Ранее президент отмечал, что внедрение нейросетей в образование требует осторожного и сбалансированного подхода. При этом такие технологии не должны приводить к упрощению и искажению учебного процесса. В Госдуме предложили бесплатно менять железнодорожные билеты, если пассажир опоздал на поезд из-за задержки или отмены авиарейса, пишет ТАСС. По мнению авторов инициативы, при наличии подтвержденного единого маршрута пассажир должен иметь право бесплатно переоформить билет на следующий поезд, либо получить полный возврат стоимости, если мест на ближайшие рейсы нет. Почта России изменила работу сервиса отслеживания. Теперь пользователи видят информацию только об отправке и прибытии. Сведения о промежуточных этапах, например, прибытии в сортировочные пункты, больше не отображаются. В компании объяснили нововведение упрощением интерфейса после запросов пользователей. В организации также подчеркнули, что полная история перемещений по ссылке недоступна, но сохранена во внутренней системе. Ученые доказали, что ультраобработанная пища, такая как чипсы, не только способствует набору лишнего веса, но и напрямую влияет на работу мозга, ухудшая когнитивные способности. Как пояснили специалисты, ультрапереработка разрушает природную структуру продукта и способствует возникновению потенциально опасных веществ, которые, в свою очередь, создают трудности с фокусировкой и повышают риск деменции. У меня все к этой минуте. Вечер на русском продолжается.
0: Новости.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: И сегодня рассуждаем о тех временах, когда музыка была осязаемой. Когда, если артист выпускал альбом, его можно было купить и потрогать руками, а не вот эти ваши стриминговые, что-то там в облаке, кнопкой ткнул, понимаешь? Я купил себе альбом. Нечего поставить на полку, альбом не считается купленным. Сегодня мы обсуждаем, что было записано на ваших первых кассетах, бобинах или о чем были ваши первые диски.
2: Вспоминает Виктор. 1973 год. Я закончил 9 класс, купил журнал «Кругозор», в котором была гибкая пластинка с песнями группы «Цветы». Звездочка моя ясная, спи, ночь в июле только 6 часов. В общем, затер, как говорится, ее до дыр.
1: Вот, можно было купить журнал и да. из там между листков вот эти еще пластинки.
2: Гибкие пластинки. Вот
1: пластинки
2: эти были, да.
1: Послушать. Так, добрый вечер, моя была первая пластинка Дмитрий Маликов. Там были две песни, эти были журналы голубые такие. Вот я же говорю, мы же не договаривались, еще было его фото. Я в те времена была его фанаткой. Как же мы с сестренкой слушали эти песни, 90-й год. Потом появился Шатунов Юрий, прямо вспоминание из ранней молодости от Олеси. Голубые пластинки, журнал «Кругозор». Вершина советских технологий. Вершина, друзья мои. Она была настолько тонкая, что можно было использовать как пластинку, как, не знаю, подставку под кружку с горячим чаем. Все равно было не жалко.
2: Леночек пишет. Моя первая пластинка была с песней «Солнечный круг, небо вокруг». А кассета была, там была записана Марина Журавлева. А группа «Фристайл». Первый кассетный магнитофон «Весна». Помню, что очень долго не получалось записать песню «Ты мой бог». Все скрипело, не на те клавиши нажимала, пленку зажевывала. А вот что касается дисков, Стас Михайлов, пишет Лена.
1: Господи, какие у всех
2: разные вкусы музыкальные.
1: Да не то даже разные вкусы. В какое разное время все повзрослели.
2: Да-да-да.
1: Первый диск Стас Михайлов. Господи, я уже к тому моменту...
2: Где там стал?
1: Соседи по лифту распугивал звуками хрустящих коленей.
2: Ждем ваши истории, друзья. 8-916-003-105-7. Пишите в наши мессенджеры, в личные сообщения. We'll be right back.

0: Реклама на русском.
1: Ищешь бренды, которые диктуют моду? Не трать время на поиски. Только в ТРЦ «Макси» представлены эксклюзивные бренды, которых больше нет нигде в городе. «Снежная королева», «Зарина», «Зенден», «Фандей», «Коллинз» и другие. Брендов много. Адрес один. До встречи в ТРЦ «Макси».
2: Мебели Парк. Обеденные столы и стулья со скидкой 25%. Мебели Парк.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
4: Что такое автоматизированная упрощенная система налогообложения или АОСН? Это отмена отчетности в налоговый орган. Не нужно платить страховые взносы. Налог рассчитывает налоговый орган. Стоит попробовать. Все подробности и условия перехода на сайте aosn.nalog.gov.ru.
5: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
6: Телефон рекламной службы.

0: на русском.
1: Продолжаем нашу милую беседу, наш милый разговор. Если вдруг кто только включил русское радио, мы сегодня вспоминаем свои первые кассеты, диски, бобины. Вспоминаем тех артистов, от которых фанатели. Вот тогда, когда слышали этот приятный скрип пластинки.
2: Да. И кто именно сформировал наши музыкальные вкусы и под чьим влиянием это произошло? Добрый вечер, мальчики.
1: Привет.
2: У меня родители предпочитали винил. Именно моей первой пластинкой стал альбом Modern Talking Cherry Lady. Обожаю их до сих пор. От Нины. Да нет, все хорошо. Потом Cherry, Cherry Lady. Confusion. Вообще, до сих пор не выучил английский.
1: Дитер Болин Томас.
2: Слушайте, это хорошо, конечно. И треки крутые, и ребята, они отличные. Все бы хорошо, если бы, конечно, не помнить о том, что Томас Андерс уже, конечно, не тот жгучий брюнет. Да и Дитер Болин, видел, как он выглядит?
1: Дитер Болин, да. Но Томас Андерс надо отдать должное. Он такой активный, до сих пор активно гастролирует, держит себя вроде бы в руках.
2: Но Болин выглядит, как будто его забыли на солнце в 80-х. И до сих пор, в общем, он там лежит, загорает. Такой прям красный парень, как Трамп.
1: Так, Александр из Новороссийска возвращает нас в Россию. Привет, Русское радио. Первая кассета. Кассета была. Группа Кармен. Фанател.
2: Хорошо, хорошо. Тогда Кармен ворвались на танцевальный рынок. Все эти, это самое...
1: Кожаные косухи, вот это все.
2: Диско. Listen to you.
1: Ты что, то же самое спел?
2: Да я перепутал. Да там все хотели быть похожим на Modern Talking. Но это, конечно, когда они с Титомиром тогда вышли и всех порвали вообще, ребята. Красоты. Красавцы вообще, молодцы, ребята. Так, что у нас еще? Так, A-Type. Помнишь такую группу?
1: A-Type.
2: Группа Нэнси вспоминает.
1: Ой, это дым сигары с ментолом.
2: Опять, значит, Modern Talking. Причем с опечаткой прислали Modern Taking. Звучит как современные захватчики. Это лучшая опечатка, мне кажется, в истории эфира. Могла быть... А, Буланова.
1: Не плачь.
2: Моя первая кассета Тани Булановой. Еще помню, с большим удовольствием слушал альбомы «Руки вверх», «Иванушек». Тексты песен записывали сестрой в специальный блокнот.
1: Песенник он назывался.
2: Прям так и вижу, типа, крошка моя. Так, тихо, пауза. Крошка моя.
1: Так и было.
2: Я по тебе скучаю.
1: А еще же из журнала вырезали вот эти вот тоже всякие там картинки, тоже в этот песенник вклеивали. Ну, красота же была.
2: Да, красота. Куда все делось?
1: 8-916-003-105-7, номер в наших мессенджерах. Вспоминаем первую пластинку, первую кассету, первый диск.

0: Реклама на русском.
1: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
2: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте hawail.ru.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Я всегда учусь на ошибках людей, которые следовали моим советам. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

0: на русском.
1: Все слушали одно и то же, сообразно своему возрасту, вне зависимости от того, на каких носителях эта музыка выходила. Mm-hmm. Вот к какому выводу, пока мы приходим. Mm-hmm. Изучая общественное мнение, беря информацию у вас, радиослушатели уважаемые, на вопрос, какую музыку вы слышали, какая, в общем, у вас была первая кассета и какой был первый диск.
2: У Екатерины немного не в ту сторону история, но я все равно ее прочитаю. Как она запомнила свою первую пластинку. А первая пластинка была Высоцкий. Мы были детьми, ничего, конечно, не понимали в музыке пока, но вот придумали этой пластинкой поиграть в игру по фрисби. Она раскололась, спрятали осколки за батарею, естественно. Все это раскрылось, мы были жестоко и жестко наказаны все четверо.
1: Потому что нельзя было скачать. Я же говорю, нельзя было повторно скачать. За музыкой нужно было...
2: Пластинку не склеишь тоже.
1: Да, за музыкой нужно было идти физически ее приобретать. И артисты тогда, мне кажется, по-другому себя ощущали. Они как сейчас эти биологические приставки к собственным облачным сервисам, понимаете? Mm-hmm. Моя... не слишком сложно для... Аллочка из Сочи, наша постоянная слушательница. Моя первая кассета, это был Алексей Глызин. Знаменитые очень песни. Ты не ангел, зимний сад, зимний сад.
2: Вечер в Соренто.
1: Да, моя первая любовь в телевизоре и в жизни. Потом его гастроли в городе Сочи. Наш красивый, бурный, курортный роман. Что? При алом закате Фрим? И морском бризе. Аллочка Сочи. Это как-то звучит пугающе.
2: А с кем роман-то у него был?
1: С Глызиным, судя по этому самому.
2: Да ты что?
1: То есть ходила она с ним по, значит, концерту по берегу с вот этим Черным морем и слушала, как он ей про зимний сад там в уши задувал.
2: Ой-ой-ой.
1: Везет, везет.
2: Елена.
1: Слушай, а песню «Ты не ангел» он случайно не после свидания с вами написал?
2: Ты не ангел.
1: Но для тебя, я стану звездой.
2: Елена пишет. Елена сообщение прислала. Мне родители подарили первый кассетный магнитофон на день рождения и кассету. А там были группы «Форум» и «Электроклуб».
1: Ну, еще один, еще один у нас музыка из тех времен. Да. Так, добрый вечер, любимое радио. Моя первая пластинка — «Сказка Алиса в стране чудес» с песнями Высоцкого. Uh-huh. Что-то не... Кто такая? Что-то не помню. Слушал ее в 6 лет до дыр, пока не треснула. До сих пор кажется, что чеширский кот пел голосом моего бати. Как бы не трезвого батя Никита. И, знаете, Никита, мне кажется, все бати в определенном состоянии начинают петь голосами Высоцкого рано или поздно, даже если они не знакомы с его творчеством.
2: Ждем вашей истории. Первая кассета, пластинка или диск.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.
3: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: на русском.
1: Ай, какие молодцы наши слушатели русского радио. Такое разнообразие. Я даже про некоторых артистов сегодня вспоминаю. Действительно, про них забыл. Вот, вспоминаем сегодня, какие, кто из артистов у вас был на первой кассете, на первой пластинке, на первом диске. Пожалуйста, у Ани. То-то Кутуньо, а я только вот за эфиром, Саша, говорю, что-то про итальянцев.
2: Да, обидно, обидно, вспоминаю. Как за них
1: так
2: стало.
1: Вот, То-то Кутуньо, Адриано Челентано, Рафаэлло Кара и из нашей группы Freestyle. И все это было под цветомузыку, именно как Саша сказал, под цветомузыку, вот, а не светомузыку.
2: Вот.
1: Ну а чуть позже, конечно же, появилась кассета с группой Мистер Кредо, сегодня в белом танце, там тудым-сюдым.
2: Кружится.
1: Да, да, да, да, долина, чудная долина, ну и, конечно же, руки вверх.
2: Ну да, куда без них. Пришли руки вверх и отменили всю
1: все
2: предыдущую музыку. И с итальянцами, слушай, это я как человек, который, ну, в общем, музыки послушал. Слушай, они же как бы из ниоткуда взялись. Вот не было, не было.
1: А так вот тогда же фестиваль Сан-Ремо появился. Это первые музыкальные... Я хочу сказать, откуда они появились, Саш. Первые музыкальные фестивали, которые разрешили показывать на советском телевидении, это был фестиваль Сан-Ремо, а это итальянцы. Вот оттуда и появился этот бум. Рики и Повери, Альбано, Пупа.
2: Пикало, аморе.
1: Да,
2: это ж прям...
1: Да.
2: Ох, ребята, сейчас эфир закончу, в пляс пойдем. Так, виниловая пластинка с театральной записью бременских музыкантов и голубой щенок от Анастасии. Ну, конечно, мы не могли не пройти мимо этого величайшего, я считаю, творения в пластиничном бизнесе, конечно, бременские музыканты. Под них мы... И хорошо, что мы выросли на таком замечательном музыкальном материале, понимаешь? Вот за это большое спасибо всем, кто там и пел, да, и все
1: сейчас,
2: писал.
1: Сейчас немного позавидуем. Елена пишет. Сидим на даче, шашлычок жарится, баньку топим. И вот вспоминаем про первые пластинки и кассеты. Моя первая пластинка была из журнала «Кругозор» с песнями Игоря Корнелюка. Первая кассета была с группой «Рок Острова», а первая бобина — группа «Кармен».
2: Ну все, слушай, нам еще есть несколько минут, чтобы составить хит-парад и понять вообще, насколько, так ли стары те, кто нас слушает вечер на русском, понимаешь?
1: По-русски, тоже нормально.
2: По-русски вечер, те, кто слушает.
1: 8-916.
2: Божья коровка, гранитный камушек, осень, петлюра.
1: 8-916-00-305-7, номер для ваших сообщений, пишите.
0: Вечер

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы. По данным исследования, большинство людей сильнее всего сожалеют о том, что не воплотили в жизнь сокровенные мечты и не использовали открывающиеся возможности.
3: Да.
2: Поэтому есть еще люди, которые, например, как я, у которых есть, значит, дома моток шерсти.
3: Да.
2: Картина по номерам не закончена.
3: Господи, я испугался. Я думал, ты просто моток шерсти. Он разбрасывает и играет. Понимаешь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы». На русском радио. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: Русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майске поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля проведения оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Где все эти богатые свекрови из сериалов, которые говорят: «Я дам тебе $1 миллион, только не приближайся к моему сыну»? Где? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песни разных эстрады. Вот что мы сегодня обсуждаем. Ваши первые носители, диски, бобины, кассеты, что на них было записано и почему. Наталья Минск пишет, Наталья Минск очень даже указывает на то, что было весьма распространено. Мы покупали чистые кассеты и записывали песни с радио. Здесь нужно было особое мастерство. Наталья Минск, безусловно. Во-первых, первое особое мастерство, чтобы поймать стереосигнал. А во-вторых, конечно, чтобы запись прекратить, пока этот дурак диджей-ведущий не начал свои умные мысли выражать.
1: Ну, а я помню, а мы записывались с телевизора. Ну, это было... конец 80-х.
0: Ну, все, с телевизора, да, но качество звука-то все равно...
1: Да, Олег, привет, Русское радио. Когда я был маленьким, батя купил кассетный магнитофон и кассету группы «Комбинация». И моя любимая песня была, и сейчас я с удовольствием слушаю эту песню, это «Два кусочка колбаски у тебя лежали на столе». Обожаю эту песню, ностальгия, сообщает Олег.
0: И чтобы уже тему с ностальгией закрыть, уважаемые радиослушатели, Кайметов лично показал мне синтезатор, на котором была записана песня «Position Number One». Он до сих пор стоит, который...
1: «Position Number One», я цепляю.
0: Я трогал этот синтезатор. Этот «Position», друзья мои,
1: легенда.
0: Руками.
1: Легенда. Юлия Калинина появляется в нашей студии. Привет, Юля.
2: Привет, дорогие мои. Я вам, знаете, что хочу сказать?
1: Ну-ка.
2: Я сегодня слушаю вот это активное обсуждение, так. Вот эти сладостные воспоминания. Я понимаю, что мои 13, когда у меня появилась первая записанная кассета, они были так давно, просто безобразие.
1: 40 лет назад?
2: Знаешь что? Не настолько давно.
1: Ну, кто из артистов у тебя был на кассете?
2: Значит, если говорить про артистов иностранных, то это была группа Beatles.
1: Причем, конечно, да.
2: Причем у моей подруги Юльки из Питера был молодой человек, который ей преподнес эту кассету и сказал: «Юля, послушай».
1: «Выходи за меня замуж».
2: Да, ну вот что-то в таком духе. Она послушала и сказала: «Фу, какая ерунда». И мне такая: «На, слушай».
1: На тебе, на другой Юле.
2: Я слушаю и понимаю, что: «Боже мой, до этого музыки как будто не существовало». Ну, а там дальше уже подтянулся российская эстрада, Маликов. Дмитрий Маликов, конечно.
1: Прощай,
2: но здесь картинка...
1: Моя.
2: Картинка имела значение, смотришь, и прямо хорошо.
0: От Битлз к Маликову перескочил.
1: Где эти 20 лет прошли?
0: Мезозой, ледниковый период прошел.
2: Дело в том, что имеет значение вот общественное влияние. То есть вот та среда, в которой ты растешь и развиваешься. Все девчонки любили Маликова, и когда я посмотрела на него, я поняла: «Боже мой, это же настоящий принц».
1: Ну, все понятно. Ясно, влюбилась.
2: Точно лучше, чем Пол Маккартни.
0: Короче, она росла исключительно на длинноволосых артистов.
1: Да.
0: Что Битлз с корешкой ходили, что Малика, в общем.
2: Так что это не вы.
0: Лысых ей не показывать.
1: Ну и все, тогда мы пошли.
2: Пока.
1: Оставляем тебя с слушателями Русского радио. Хорошего тебе эфира.
2: Спасибо.
1: Ребятки, вам спасибо большое за ваши классные истории. Вы молодцы, как обычно.
0: Да.
1: Мы вернемся завтра.
0: Как необычно, тоже молодцы. Сейчас поздравляю, конец связи.
1: Пока, до завтра.
3: Вечер на русском. Новая песня на русском.
4: Музыка моя, это ты. В сердце про тебя хиты.
5: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на

0: Реклама на русском. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
3: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.

0: звони 51-61-10. ООО «СС-проект 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Мечтаете сесть на диету, найти новую работу, начать новую жизнь? Специально для вас каждую неделю. Понедельник.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Туле. 250-470.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Столичный бизнес готовится к отключениям интернета с 5 по 9 мая, пишет «Коммерсант». К примеру, клиенты сервисов доставки могут столкнуться с задержкой заказов. Компания рекомендует делать заказы через Wi-Fi. Некоторые владельцы кафе рекомендуют посетителям приносить с собой наличные. Насколько масштабными будут отключения, на данный момент неизвестно. Процесс завершения отопительного сезона в Московской области начнется уже завтра. Полностью отопление отключат 12 мая, сообщил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов. Учитывая, что в ближайшие выходные ожидается похолодание, принято решение не отключать систему сразу, а сохранить циркуляцию до следующей недели. При этом избыточного тепла в квартирах не будет. Система работает в более мягком режиме, добавил министр. Сервис «Цифровой учитель» с искусственным интеллектом стал одним из самых популярных в московской электронной школе, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Он помогает школьникам лучше усвоить математику, английский язык, физику и информатику. Инструмент анализирует знания ребенка, выявляет пробелы и предлагает упражнения для их восполнения. С начала учебного года им воспользовались более 19 миллионов раз. Цифровым помощником пользуются ученики, их родители и учителя. Синоптики прогнозируют 28 градусов тепла уже в среду. Эта температура близкая к суточным рекордам. Такие периоды повторяются раз в 10-15 лет, отмечают специалисты. Однако с четверга, 7 мая, по мере приближения холодного фронта, возрастет вероятность гроз. В пятницу, 8 числа, температура начнет снижаться, так же, как и 9 мая. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Юлия Калинина и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Ну, как известно, знание света, а не знание – это когда чуть свет и на работу. И только особо удачливые барышни могут так удобно устроить свой график, что рабочие будни начинаются не в 8 утра, а очень даже та-да-да-дам в 8 вечера. Конечно, немаловажно, что в качестве соавторов каждого рабочего вечера выступаете вы, дорогие мои, то есть самые красивые девчонки, самые сильные парни и все без исключения считающие понедельник нормальным, подходящим для жизни днем. Ну, а теперь, когда я вызвала легкое раздражение у тех, кто встает в 6 утра и работает, возможно, в не очень дружелюбном коллективе, а такое случается. Можно уже продолжать. Хорошая музыка здесь на русском уже готова, и если вы, бесценные мои, желаете получить массу хорошего настроения, если вы точно знаете, что мой голос равно русское радио, значит, вы абсолютно точно попали по адресу. Наслаждайтесь.

0: Реклама на русском.
1: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5%. И забудь о ежемесячных платежах до конца 27-го года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
2: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ищешь бренды, которые диктуют моду? Не трать время на поиски. Только в ТРЦ «Макси» представлены эксклюзивные бренды, которых больше нет нигде в городе. «Снежная королева», «Зарина», «Зенден», «Фандей», «Коллинз» и другие. Брендов много. Адрес один. До встречи в ТРЦ «Макси».
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б.
6: О, Европейский квартал.
7: Мебели Парк. Доставка, сборка, занос бесплатно. И фурнитура Блюм в подарок. Мебели Парк.
8: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.

0: О волшебном кухонном кране, из которого уверенным напором льется кофе. По-моему, по понедельникам с утра пораньше это вот как раз тот самый гаджет, который каждому из нас жизненно необходим. Причем, заметьте, напиток может быть на ваш выбор от бодрящего американо до очень даже латте. И представьте себе, когда вы в состоянии хрестоматийной страшилки Вия вползаете на кухню и говорите: поднимите мне веки, дайте мне чашку американо. И тут бамс, достаточно кран повернуть, и все сложится. Оказывается, к обычному кухонному смесителю прилаживается специальная штуковина, куда вставляются капсулы, и путем нажатия каких-то там сложных рычажков получается кофейный напиток. Согласитесь, какая хорошая идея. В общем, я надеюсь, что даже без бодрящего напитка с утра пораньше в компании любимых ведущих здесь, на русском, у каждого из вас день начинается просто блестяще. А если никогда не пробовали, то рискните, и я уверена, что этот эксперимент пройдет максимально удачным. Впрочем, то же самое могу сказать о вечере. Меня зовут Юлия Калинина. Оставайтесь, бесценные мои. Почти 4 часа вместе с вами.
1: Русское радио.
2: Русское радио.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

0: без любви жить плохо-плохо. Проверено на себе, причем неоднократно. Надеюсь, вам, дорогие мои, не придется ничего подобного испытывать. И даже если вдруг случится такое, что бамс, и окажетесь в гордом одиночестве, то пусть это будет время отдыха. Этакий тайм-аут перед тем, как начнется новая, яркая, интересная игра. Ну, что касается любви в целом, то да, тут приходится быть первооткрывателем. И узнавать, любовь это или нет, прямо на собственном опыте. Да, опасно, да, страшно. Да, нет возможности подстелить соломки или чего-нибудь более мягкого. Однако, игра того стоит. Ну, во всяком случае, вам не придется потом сидеть в одиночестве, грустить и петь печальные песни без любви, без любви. Ну, в общем, надеюсь, этой весной обязательно сложится, обязательно получится. И если одиночество вас действительно несколько достало, то тогда меняйте статус, и пусть все будет хорошо.
1: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут.

Это еще один трек Мари Краймбрери, уже разобран на цитаты. В соцсетях вижу, как люди берут по строчке и выносят себе в статусы. Особенно вот это «Танцуй без слез», смеяться всерьез. Неспроста эта песня вышла отдельным синглом, потому как вмещать ее в какую-то пластинку, ну, это просто преступление. Потому что штука настолько личная, настолько идущая от сердца, от души, что это действительно нужно слушать отдельно. Ну, что сказать, дорогие мои, в апреле должны выходить именно такие песни, которые дают надежду, дают позитив, дают определенный посыл, что, мол, все прекрасное впереди, просто протяни руку, и у тебя все получится. Не жди до завтра, будь счастливым здесь и сейчас. Мари, как всегда, мои овации, спасибо за классную вещицу. Впереди легендарные Филат ФКРС, Андрей Губин и Лариса Дольф.

0: Реклама на русском.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично. Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Самое правильное питание – это есть в гостях. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.
0: Русское радио. Золотая история.

Если женщина решила завоевать чье-то сердце, готовьтесь к тому, что будете в роли крепости, которую осаждают. Причем не так, что бросают крючья, взбираются на стены, кричат «Эхей!», взобравшись на эту стену. Нет, ничего подобного. И лучников, кстати, тоже не предвидится. Будет долгая тихая осада. Будут опроши копаться, то есть такие тайные ходы, чтобы проникнуть внутрь. Психологи уверяют, что мы с вами, девчонки, действуем именно так. А все потому, что стараемся сохранить красоту и гармонию. Да-да, сложили ладошки, сказали намасте. На самом деле, у нас с вами несколько иная задача. Нам мало получить чье-то сердце. Нам важно сделать так, чтобы это было красиво. А вот мужчины действуют гораздо проще, примитивнее, но, как опять-таки утверждают психологи, их эффективность гораздо выше нашей. Ну что, ладно, посмотрим. Поживем, увидим, как говорится.

0: Реклама на русском.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску.
3: Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
4: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
5: Испорчу вашу борозду. С уважением, старый конь.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Туле.

0: лучше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минобороны сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8-9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь празднования Дня Победы. Будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий, заявили в ведомстве. Российская сторона рассчитывает, что Украина последует ее примеру. И к другим темам. Правительство утвердило изменения в сдаче экзаменов на права. Документ ужесточит сроки проведения практического экзамена. В действующей редакции он назначается в течение 6 месяцев после успешной сдачи теории. Теперь практический экзамен назначат не позднее 60 дней. Кроме того, если практический экзамен не удалось сдать в течение полугода со дня сдачи теоретического, придется сдавать теорию повторно. Минпромторг не ждет сокращения предложения компьютеров на рынке страны из-за исключения западных брендов из параллельного импорта. Напомню, с 27 мая через механизм параллельного импорта нельзя будет ввозить в нашу страну компьютеры и комплектующие некоторых брендов. В ведомстве отметили, что аналогичные позиции представлены российскими производителями в достаточном объеме. Самозанятыми работает каждая 10-я компания в стране, показал опрос. Чаще всего фрилансеров привлекают к работе компании, которые специализируются на организации выставок, медицине и научных разработках. Самозанятость не заменяет классические формы занятости, а занимает отдельную нишу – проектные, экспертные и сезонные задачи. По данным налоговой службы, число самозанятых в стране на начало текущего года составило 15 миллионов. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости.

0: что тот, кто сможет получить сердце Анастасии Самбурской, станет счастливейшим человеком на свете, потому как, знаете, даже по девичьи придирчиво сейчас рассматривал соцсети исполнительницы и поняла, что да, она потрясающе сказочно, невероятно хороша. Какой тонкий вкус, какой выбор нарядов, какие прически. Это просто магия, это песня. Анастасия всегда модная, всегда современная, всегда на гребне волны, дает сотню информационных поводов главному музыкальному фэшн-изданиям. И кроме этого, все равно остается девушка на все времена. Не знаю, как у нее получается это совмещать, но это действительно круто. Желаю дальнейших успехов в творчестве, в любви, в карьере. Пусть все будет замечательно, равно как и вам, бесценные мои, хочется сказать. Вы на свете всех милей, помните об этом. Уже получаю от вас приветы, признания, пожелания. Спасибо вам за это огромное. Впрочем, о том, как передать приветы вашим драгоценным, мы поговорим ближе к окончанию этого часа. Держите руку на пульсе, слушайте любимые песни на русском. Это Юлия Калинина. Всем привет.
1: Звук поставим.

0: Реклама на русском.
1: Большая гардеробная за 39 тысяч. Мебели парк. Свое производство, поэтому и цены низкие.
2: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бон с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
3: Кадастровый инженер.
4: Да!
3: Проектировщик.
4: Да!
3: Геодезист.
4: Да!
3: Тулземпроект.
4: Да!
5: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71 71 71 71.
6: Жена все время говорит о поездке на Канары. Ничего не имею против. Пусть говорит.
7: Телефон рекламной службы русского радио в Туле.

Вот я сейчас пыталась понять, о каких, собственно, итальянцах пели блестяще в своей песне. Ну, скорее всего, это были северяне. Сейчас поймете, почему. Трудно поверить в этом, понимаю, но в Италии есть сдержанные итальянцы. Из тех, что выражают эмоции максимально собрано. Они не устраивают Везувий страстей на ровном месте, например, в Милане, в Турине или в Венеции. Просто жмут руку, говорят «чао, чао», и все, и дальше расходятся каждый по своим делам. А вот южане – это люди явно близкие мне по духу, ну, то есть, скажем, жители Неаполя или Палермо. Они превращают прощание в ритуал с несколькими поцелуями, повторяющимися «чао» много-много раз. А еще желают семье всего самого хорошего, обещают вернуться, приглашают к себе в гости. В общем, это все затягивается на долгое-долгое время. Дорогие мои, если сегодня с кем-то прощаетесь, то прощайтесь так, чтобы потом непременно встретиться, ведь в конце концов хорошее в жизни должно повторяться.

0: на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

Десятилетия спустя мы здесь, на русском, также будем наслаждаться свежими вещицами в исполнении Дмитрия Юрьевича, как всегда, мои овации. Герой нашего времени Н.Ю. Я тебя обидел в продолжении этого часа. Всем доброго, дорогие мои. Пусть не будет обид и огорчений.

0: Реклама на русском.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес Спасибо. Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
5: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

Модная метафора. Верить слезам все равно, что искать апрельский снег. Согласитесь, красиво. Неделю назад вьюга кружила, а сейчас, смотрите-ка, плюс 25. И как будто за окнами не понедельник и Москва, а Сочи, и 3 недели каникул впереди. Кстати, очаровательные сирены также наведываются. Буквально по щелчку пальцев в эфире любимого русского появляются. Какие чаровницы. Красавица Ивка. Прямо сейчас потом гости из будущего, ближе к окончанию этого часа Мари Краймбрери. Ловите самые любимая здесь, на русском. Всем доброго вечера.

0: Реклама на русском.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
2: Покупай квартиру, а оплата пусть подождет. Выгодное предложение от застройщика. Бери квартиру в рассрочку прямо сейчас со скидкой 5%. И забудь о ежемесячных платежах до конца 27-го года. ЖК «Семейный бульвар». Звони 515-515.
3: Условия и сроки акции уточняйте в отделе продаж. Застройщик ООО «СЗ Мегаполис Тула». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Я за здоровое питание. Только если слово «здоровое» — это про размеры.
0: Телефон рекламной службы «Русский».

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране готовится к организации детского оздоровительного отдыха. Ситуация находится на постоянном контроле, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Для организации детского отдыха этим летом задействуют более 40 тысяч организаций. Ранее президент подписал закон, согласно которому межведомственную комиссию по детскому отдыху теперь возглавляют губернаторы. Регионам предложили направлять 90% табачных акцизов в федеральный бюджет, а 10% в бюджеты субъектов. Для акцизов на сладкие напитки предлагается распределение в пропорции 83% и 17% соответственно. Законопроект рассмотрит Госдума. Передача части акцизов регионам, по мнению депутатов, должна повысить заинтересованность в собираемости налога и поддержать легальный оборот продукции. Каждая третья компания в стране указала на снижение потребительского спроса в этом году. 65% уже сокращают расходы. При этом каждый четвертый предприниматель готов урезать траты на персонал. Как пишут ведомости, в тройку главных трудностей, кроме снижения спроса и задержек платежей, вошли дефицит оборотных средств и недостаток заемных ресурсов. На эти проблемы указали примерно 25% предпринимателей. 23% россиян сменили профессию за последние два года, показало исследование. Большинство получает переквалификацию по смежной специальности. Наиболее активно профессию меняют россияне до 35 лет, тогда как среди респондентов старше 45 доля ниже и составляет лишь 20%. Большинству новая профессия принесла возможности для развития. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Юлией Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогие мои, как же я рада тому, что мы с вами наконец встречаемся в прекрасной погоде. И вот то, что у нас с вами в душе, то, что на сердце, оно вполне соответствует тому, что происходит за окном. А происходит сейчас почти летняя ночь в Москве, хотя впереди еще целый весенний месяц практически. И есть ощущение, что уже начались каникулы, и каждому из нас с вами рукой подать до морешка, которое вот буквально, кажется, на расстоянии вытянутой руки плещется. А, впрочем, даже если о море вам в ближайшие месяца два или три даже мечтать не приходится, знаете, что мы на русском обязательно поднимем настроение. 916-003-105-7. Я, Юлия Калинина, и все мои коллеги без исключения будем говорить вам теплые, добрые, нужные, важные слова. А Юлька нам пишет: «Привет, любимая русская, поздравить сыночка Вадима Давыдова хотим. Ему сегодня исполняется 16. Сыночек, здоровья, счастья, успехов во всем, верных друзей и только ровных дорог в жизни. Мы тебя очень любим, всегда будем на твоей стороне. Будь самым счастливым». Подписались папа Игорь, мама Юля и младший брат Артем. Юленька, вместе с вами прекрасного новорожденного поздравляю. И да, друзья мои, не могу не отметить, что нынче 4 мая сестрица моя родная Дарья празднует также день рождения. Поэтому всех-всех новорожденных 4 мая поздравляю. Желаю радости, удачи во всем, будьте любимы.

0: Что там греха таить, девчонки, со всеми случается, особенно в понедельник, до первой чашки кофе, уйдите все, мама не в настроении. Людмила Мельник пишет, а Краснокумская на связи, передайте привет мужу и папе Алексею, от дорогой жены, от детей любящих и любимых пожелания доброй ночи, пусть сны снятся только хорошие, волшебные, красивые и сладкие, люблю тебя, подпись твоя бусинка. А Ника прекрасная передает привет из Ставропольского края маме, брату, папе Леше, готовится к очередному ВПР. Дорогая Вероничка, как всегда, желаю ни пуха, ни пера. Люба Толкачева передает привет из славного Подольска замечательному парню Али. Говорит, люблю тебя. Помни, что твоя зайка Люд всегда рядом. Любовь вам и вашей второй половинке всего наилучшего.
1: Реклама на русском. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
2: В юности я боялся, что девушка мне откажет, а сейчас, что согласится.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Туле.

очаровательная Елена Север, секретный роман, ярчайшая премьера этого сезона. Дорогие мои, надеюсь, что каждое ваше появление в нашем эфире всегда будет премьерой хотя бы отчасти, что для этого нужно. Совсем просто использовать наши цифры 916-003-105-7. Это мессенджеры, которые помогут вам в одночасье в нашем эфире блеснуть. Аллочки из Сочи, огромный привет. Алл, спасибо вам за добрые слова, спасибо за вашу улыбку. Хочу передать большой привет любимой бабушке Нине, которая сейчас гостит в Покровке у тети Светы. Очень ждем ее в гости в Москву, а также всем слушателям большой привет. Это прекрасная София на связи. Дорогая София, вам всего наилучшего. Текс, большой привет от Эльвиры. Дорогая Эльвира Васина, вам также доброй ночи, всего хорошего, самые теплые добрые пожелания. Большой привет моему дорогому сердцу, моему мужу Димуле. Я тебя очень люблю, спокойного вечера, прекрасного настроения желает Наталья. Сергей Чернов передает большой привет Маришке, а также всей команде Русского. Спасибо большое. Ну и еще, дорогие мои, не могу этот привет не передать. Наталья пишет: передайте привет всем, кто меня знает, особенно моим девчонкам Юле и Танюшке. Скажите, что они самые лучшие.

надеюсь, что раз и навсегда вы останетесь в компании любимого русского радио, потому как сделав этот выбор однажды, потом уже не хочется переключаться, согласитесь. Друзья мои, чуть не забыла поздравить одного хорошего человека со всеми майскими праздниками и сказать огромное спасибо за поздравления, за чудесную открытку с телеграммой. Люда, Смоленская область, город Духовщина. Огромное спасибо, Люд, очень приятно, абсолютно взаимно. Желаю вам радости, добра и удачи. Здорово, что вы вместе с нами. Елена и Виктор просят поздравить с днем рождения Галю, замечательную племянницу, сестренку прекрасную. Счастья, здоровья, удачи во всех делах. Пусть рядом будут только любимые люди. Радуйся каждому дню. Галин, отдельно с приближающейся красной книжечкой. Чувствуется, диплом там намечается или паспорт. В общем, одно из двух. Юлечке Дур, вы большой привет. Спасибо за добрые слова. Пусть все будет хорошо. И Русик пишет, хотим поздравить своего коллегу с юбилеем. Раскроенный цех. Поздравляем Черникова Андрея с днем рождения. Желаем всего самого доброго и светлого. Андрюш, будь счастлив. Песню, конечно, хорошую в подарок поставлю, даже не сомневайтесь. И еще сообщение от Натальи. Привет, любимая русская. Передайте привет всем, кто меня знает. Отдельный привет для супруга Ивана. Очень его люблю. Иван Лебедев пишет, пусть эфир пройдет легко и с улыбкой. У друга Анатолия Леса день рождения. Желаю крепчайшего здоровья, гармонии в душе, финансовой стабильности, взаимопонимания и любви. Пусть удача всегда сопутствует. Дорогой Анатолий, с праздником вас, с днем рождения. Ванечка, вам доброго вечера. Спасибо за вечно теплую компанию. Очень рада, что вы вместе со мной. Всего наилучшего.

вот без дождей хотелось бы обойтись хотя бы пару недель, чтобы было солнце, и вот тогда все точно будет замечательно. Ник Чернов нам пишет: передаю привет близкому другу Максиму Кагину. Поздравляю его с важным событием, он запустил свой проект. Много сил и нервов вложил в это дело, хочется пожелать ему успехов в этом направлении, и чтобы все было замечательно. Дорогой Ник, вместе с вами буду держать кулачки за вашего товарища, пусть у Макса все-все будет хорошо. Людмила Агафонова-Белецкая отметилась. Людочка, здравствуйте. С огромным удовольствием вместе с вами передаю привет всем моим коллегам без исключения и диджеям, и службе информации. Всем, как обычно, обнимашки и пожелания самого доброго вечера. Кстати, все абсолютно взаимно. Пишет нам Катюнька Аргишева. Хочу передать привет своим коллегам. Ксюне большой привет. Тестомес. Заметьте, Ксения, а не просто там какая-то барышня. А еще большой привет Агешке, пекарю. Светулику Формовщику большой привет. Пусть все будет хорошо. Постарайтесь не сжечь хлеб. Девчонки, я уверена, что хлеб у вас будет замечательный. Еда вся будет вкусной. Вообще все будет здорово. Ну что, Катенька, вместе с вами давайте еще раз. Ксюне привет, Эдему привет, Агашке привет, Светулику привет. Всем доброго-доброго вечера. От Анастасии Годуновой, кстати, тоже большой привет. Всем доброго вечера и поздравления для Дениса Дорохова с днем рождения. Денчик, вам крепкого здоровья, радости и удачи.

0: Очень здорово, когда есть на все случаи жизни одно универсальное средство. Бамс, хорошая песня. И жизнь становится прекрасной и удивительной. Но если песня исполнена таким голосом, как у Анны Семенович, тогда да, все прекрасно. А вот если я буду говорить вам, ой, ребят, я вам сейчас спою, это, извините, уже угроза. Роман Шишкин желает мне хорошего эфира и всем друзьям передает привет. А Камилле из города Прохладного большой привет и уточняет, что вы, Камилла, очень классная. Еще, где-то я тут видела привет. Ах, вот, Павел Кучеров передает привет всем друзьям, всем желает прекрасного настроения. Алексей Дмитриев нам пишет, Оренбург на связи. Вот-вот закончатся мои 3 бессонные ночи, подошли к развязке. Я снял сюжет о том, что такое степная Пальмира. Первыми его увидят мои подписчики. Дорогой Алексей, я уверена, что все будет круто, и ваша степная Пальмира, как всегда, всех восхитит. Все будет замечательно. Успехов вам в вашем творчестве. Аргишева Екатерине большой привет и хорошей смены. Это Лана Герман. Девчонки, вам прекрасного рабочего вечера. Если что, я с вами до полуночи.
1: Стол заказов Русского радио.

0: Реклама на русском. Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
1: Корпоратив. Либо на нем скучно, либо после него стыдно.
2: Телефон рекламной службы русского радио в Туле. 250-470.

Русское радио. Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Лучше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство утвердило комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде. В перечень вошло 41 мероприятие, включая активизацию кибердружин и блокировку информации о нападениях на школы. Утвержденный комплекс мер позволит выстроить системную работу для защиты молодого поколения от деструктивных влияний, заявили в Кабмине. В стране растет спрос на переобучение кадров, пишет «Известия». По данным Минтруда, на программу в рамках нацпроекта «Кадры» подано более 80 тысяч заявок. Это почти на треть превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Наибольшим спросом пользуются направления, связанные с искусственным интеллектом, однако сохраняется интерес и к рабочим специальностям. Эксперты опровергли падение цен в новостройках на 30%. Рынок недвижимости в стагнации, но не более. У девелоперов просто нет запаса маржинальности для столь значительного снижения цен, отмечают специалисты. Ранее в СМИ появилась информация о том, что до конца года цены на новостройки в стране могут значительно снизиться на фоне резкого падения спроса. Рост цен действительно замедлился, но говорить о снижении пока рано, утверждают эксперты рынка. Каждый второй сотрудник тратит на уточнение рабочих задач почти 3 часа в день. Обычно это время уходит на созвоны. Руководители тратят на обсуждение в среднем 2,5 часа в день, показало исследование. Систему управления задачами используют 83% опрошенных, однако 55% респондентов по-прежнему ставят или получают поручения в чатах. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Юлия Калинина и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Еще раз доброго вечера, дорогие мои. По традиции начну с благодарности за стол заказов. Как всегда, очень здорово и динамично прошел этот час. И уж количество добрых, теплых пожеланий в адрес нашего коллектива просто зашкаливает. Спасибо. Девчонки, ну и сегодня нашла интересный ответ на вопрос, как сжечь калории. Я думаю, что нас с вами эта тема волнует всегда, а в преддверии сезона купальников особенно. Итак, Всемирная паутина отвечает на вопрос, как сжечь калории, довольно просто. Предъявляет фото сначала сковородки, которая полна мяса и картофеля, а рядом сковорода, где это блюдо уже сожжено вместе, естественно, с теми калориями, которые вы могли потребить. Поэтому все, как видите, на поверхности лежит. Но если вы столь экстремально не собираетесь подходить к этому вопросу и прямо сейчас чем-нибудь вкусным и полезным перекусываете, то тогда приятного аппетита. Но если кто-то отходит ко сну, знайте, бесценные мои, конечно, много интересного проспите и пропустите, но в какой бы момент дня или ночи вы не включили русское радио, у нас всегда все хорошо.
0: Русское радио.

Дима, и вот мы тут с вами в начале часа так вскользь затронули тему сожженных калорий. Так вот, многие наши слушательницы уверены, что уже сделали первый шаг к тому, чтобы избавиться от лишних калорий. Сделать первый шаг к похудению очень просто. Для начала нужно поправиться. И вот здесь-то наступает самая интересная стадия, потому как кто-то предпочитает дам с рубинсовскими формами, а кому-то подавая изящных ним. Здесь у каждого свои вкусовые предпочтения, в одном будьте уверены. У нас здесь на русском найдется та самая песня, которая придется по вкусу именно вам. И вот здесь точно ни одной лишней калории, хотя деликатес музыкальный просто какие. Наслаждайтесь.

самое, если вы также задавались вопросом, почему Зиверт до сих пор не покорила Голливуд, то ответ совершенно очевиден. Она просто туда не добралась. Ну, может быть, и побывала в качестве туриста, но не ставила себе такую задачу, что, мол, я приду, и все, кто будут не согласен, что я здесь суперстар, в общем, наверное, останутся не у дел. Потому как противостоять этой девушке с ее напором, с ее страстью, с ее невероятной внешностью просто невозможно. Beverly Hills только что здесь, на русском, и да, если уж мы с вами похудательную тему затронули, давайте-ка еще раз. Оказывается, 10-15 минут в день необходимо смеяться, и в этом случае можете позволить себе целую шоколадку, только никому не говорите. В общем, я надеюсь, что сможете получать положительные эмоции с помощью здорового смеха и с помощью всяких вкусняшек, которые время от времени будете себе позволять. Но у нас здесь на русском, как всегда, музыка любимая, диджей также не менее обожаемый, и все это для вас в режиме 24/7.

пройти, как все, но все-таки с судьбой Мари Краймбрери определенно договорилась. И последняя проявляет к ней благосклонность. Сразу после того, как состоялась блестящая певческая карьера, пришло счастье в личной жизни. Мари теперь у нас мамочка, причем мама молодая, успешная, яркая и невероятно позитивная. Я уверена, что и в семье, и в жизни профессиональной у Марии будет сплошной успех. Во всяком случае, мы будем за нее пальчики держать и надеяться на то, что так и сложится. Главное, чтобы судьба по-прежнему смотрела ласково. Бесценные мои, этого же хочется пожелать и каждому из вас. Понедельник рабочий мы с вами пережили, вторник, как всегда, будет быстрым и коротким. Не сомневайтесь, удача на вашей стороне. Оставайтесь здесь, на русском. Okay.

0: что каждая мамочка, у которой малыш до 3 лет, думает, когда ты станешь большим, сын, когда ты станешь большой, дочь. Это крик души, который сопровождает нас несколько лет, а потом бамс, ребенок идет в школу, а там уже институт на горизонте. В общем, начинаешь как-то нервничать. Дети до определенного возраста как будто не растут вовсе, а потом растут с невероятной скоростью. Тема детства, по-моему, самая захватывающая. Прямо сейчас напротив меня человек, у которого веселая детская жизнь, радостная настроение всегда-всегда. Привет.
1: Да, привет, Юлия. Я думал, ты скажешь, который еще не вышел из этого состояния. Слушай, ну у меня вот все воспоминания из детства, связанные с музыкальной школой.
0: О, боже.
1: Да, я закончил по классу гитары, еще и учился потом в музыкальном колледже. И вот единственное, что я понял из этого всего обучения, это то, что если у человека, который играет на любом духовом инструменте, там труба или что-то другое, день рождения, не нужно ни в коем случае свечки на торт ставить ему не надо. Потому что представь, как он может дунуть, этот человек.
0: Да,
1: и
0: да,
1: у
0: да,
1: нас
0: да,
1: был
0: да,
1: такой
0: да.
1: случай, поэтому...
0: Да ты что?
1: Да, все разлетелось.
0: Ну, как,
1: и прямо на меня.
0: Как Армстронга, да, такие щеки монументальные.
1: Слушай,
0: да?
1: Нет, он даже без щек, просто...
0: Да.
1: И все, и торта не было.
0: То есть взбитыми сливками были наделены все, кто стоял в радиусе там 3 миль.
1: Слушай, ну все это я. Я просто был напротив, поэтому я вот и предупреждаю всех. Это страшные люди.
0: Трубач напротив. Ну, да.
1: Зато как они целуются, я представляю. Я не проверял, конечно.
0: Ну вот, хорошо,
1: но...
0: что...
1: Но, слушай, с трубачихой я бы, наверное, замутил.
0: Аплитность.
1: Слушай, ну это прям вообще, наверное, высшая категория.
0: Но меня из музыкальной школы выгнали за профнепригодность. Сказали, что на моих ушах танцевал медведь, а еще, что я хронически ленива, поэтому скрипичные ключи пролетели мимо, а пока.
1: Слушай, ну, может быть, это и к лучшему.
0: Да, что... ну, ты понимаешь, судьба вот хитрая штука,
1: конечно,
0: потому что
1: конечно.
0: Она привела меня сюда, и я здесь все равно столкнулась с музыкой. А еще с жизнерадостными людьми, которые всегда вот приходят, улыбаются, и все как-то сразу становится прекрасно. Миш, я тебе желаю доброй ночи, друзья мои, а с вами прощаюсь до ближайшей среды в 8 вечера по Москве. Обязательно встретимся здесь, на Русском. Пока.
2: На Русском радио Юлия Калинина.

0: чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. По решению президента Владимира Путина на 8-9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь празднования Дня Победы. Минобороны сообщило, что будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Российская сторона рассчитывает, что Украина последует ее примеру, заявили в ведомстве. Между тем, с сегодняшнего дня и до 9 мая включительно в столице ожидаются ограничения связи, интернета и СМС в целях безопасности. Соответствующие уведомления стали приходить от мобильных операторов. Гражданам рекомендуют пользоваться Wi-Fi. Ранее СМИ сообщали, что 5, 7 и 9 мая будут ограничивать связь не только в центре, но и в пределах Московской кольцевой автодороги. В Госдуме тогда не исключили, что ограничения коснутся и проводного интернета. Сегодня начнется процесс завершения отопительного сезона в Московской области. Полностью отопление отключат 12 мая, сообщил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов. Учитывая, что в ближайшие выходные ожидается похолодание, принято решение не отключать систему сразу, а сохранить циркуляцию до следующей недели. При этом избыточного тепла в квартирах не будет. Система работает в более мягком режиме. Синоптики прогнозируют 28 градусов тепла уже завтра. Эта температура близкая к суточным рекордам. Такие периоды повторяются раз в 10-15 лет, отмечают специалисты. Однако с четверга, 7 мая, по мере приближения холодного фронта, возрастет вероятность гроз. В пятницу, 8 числа, температура начнет снижаться, так же, как и 9 мая. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Мне кажется, подарки, как любимые песни, их нужно дарить только от чистого сердца. Никогда не забуду, как однажды мой дед сияющим лицом подарил мне 100 рублей, при этом обнял так, что у меня в переднем кармане что-то хрустнуло. Потом выяснилось, что это хрустнули складные наушники за 5000.

Радиоканал ТОП-ФМ 105.3. Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации ЭЛ номер ТУ-71-00517 от 30 декабря 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тульской области. Радиоканал для детей старше 12 лет.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на

Миша Сапоков на Русском радио вместе с вами. Один друг рассказывал, у них в офисе появилась новая сотрудница, такая вся стильная, модная. Говорит, всем привет, меня зовут Заряна. Можно Зоря, Зорька. Такое у меня редкое имя, Заряна. И один из коллег оборачивается и такой говорит, ну почему же редкое? У меня в деревне у бабушки половину коров так звали.

Миша Набоков, Тарском радио вместе с вами. Недавно во дворе моего дома очень громко спорили две женщины, кому из них живется хуже. Это было очень мило, и когда речь зашла про сквозняки, одна сказала своей подруге, видимо, «Тебя продувает?» Это что? Вот я некоторое время назад жила с мужчиной, который, когда спал, дышал мне в ухо, и от этого у меня развился отит.

0: Денис Набоков, Авторском радио вместе с вами. Парни, будьте осторожны в своих высказываниях по поводу прекрасной половины, потому что могут быть серьезные последствия. Вот, например, одна знакомая рассказала, представьте, ее любимый муж, смотря ей прямо в глаза, сказал фразу «такая жирнючая и такая классная». У нее, естественно, был ступор. Потом дошло, что он ест копченую рыбу, конечно, но, тем не менее, вот так человек едва избежал неминуемой гибели.
1: Мы погружались с ней

радиоканал ТОП-ФМ 105.3. Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации ЭЛ номер ТУ-71-00517 от 30 декабря 2019 года. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Тульской области. Радиоканал для детей старше 12 лет.

0: сердце весна. Русское радио.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Наконец-то тепло, все жучки, паучки тоже активизировались. Буквально вчера вот гуляли с девушкой, видели странные насекомые. Оно по одному собирало упавшие травинки и переносило их с асфальта на газон. И она мне говорит: смотри, какой трудолюбивый жучок, а? Травинки собирает. Хотел его взять в руку, но я ее вовремя остановил и сказал: ты что творишь? Он же явный ЖКХ, не трогай.

0: Никита Шлабок, Авторском радио вместе с вами. Недавно купил печеньки в магазине. Смотрю, срок годности прошел полтора месяца назад. Ну, пошел в магазин без претензий. Говорю, просто поменяйте мне, пожалуйста, на свежий. На самый свежий, если можно. Выносит мне другую пачку. Смотрю на срок годности. Действительно, самые-самые свежие. Упакованы будут только завтра, написано.
1: Новая песня на русском. Через
2: всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы».

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сегодня у нас день Хокку, поэтому это стол заказов на русском радио. Я, Миша Набоков, решил начать с нескольких строчек. Буквально вот только что родилось, если позволите. 5 мая, солнце распаковало диване. Да, я сам себе включил аплодисменты, как говорится. Сам себя не похвалишь. Ну, а теперь уже ваши варианты, пожалуйста, пишите в нашей группе ВКонтакте. Это можно сделать легко в Одноклассниках, в наши мессенджеры, конечно же, по номеру 8-916-003-105,7. Но перед этим давайте послушаем еще несколько четверостишей от Вячеслава Макарова. Человек все-таки старался.

0: Да, и такое возможно в столе заказов на Русском радио. Взять и переписать любовь. Написать не просто любовь, а моя любовь. Например, да? Артур передает огромный привет своей самой любимой девочке на планете Катюше из Южно-Сахалинска. Цитата. «Я ее безумно люблю, она мой ангел, которого я искал всю свою жизнь». Большой привет, доброе утро и хорошего позитивного дня всем. И в особенности любимому мальчику Паше. Цитата. «Поставьте, пожалуйста, нам хорошую песню, а то за окошком хмуро и идет дождь, а хочется солнца и тепла. Солнышко, Аленушка». Вот так было подписано. Аленушка, нет, песню я, конечно же, вам поставлю, но скажем без лишней скромности, нам для классного настроения солнышко Аленушки вполне достаточно.
1: Радиоканал ТОП-ФМ 105.3. Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации ЭЛ номер ТУ-71-00517 от 30 декабря 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тульской области. Радиоканал для детей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Стол за Казанским радио в самом разгаре. Очень интересное сообщение написал Сергей. Вот я смотрю в его профиль, вот на вид ему лет 9. А сообщение такое прямо вот на пол листа, явно написано искусственным интеллектом, но все равно приятно. Вот, ну, начну, да? Сегодня я хочу передать привет всей нашей любимой радиостанции. Каждому, кто слушает эфир, хочу поблагодарить вас за все, что вы делаете. Будни ярче, веселее. Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, счастьем, гармонией и так далее. Профессионализм, умеет держать аудиторию в тонусе и так далее. И самое интересное, что Сергей в своем профиле написал, что очень любит искусственный интеллект. А то мы бы не поняли.

Светлана написала, что слушает «Стол заказов» на Русском радио, стоя на голове, и услышал свое имя. И как тут не передать привет, да? Ну, Светлана, вам тоже огромный привет. Вы сильно много не стойте на голове, потому что это чревато. Кипенко Александр из Петровска-Забайкальского желает хорошего дня, отличного настроения всем водителям маршрутного такси. Цитата: «Все будет хорошо». И для всех водителей такси песня группы «Серебро»: «Как за рулем делать не надо».

0: одной.
1: Спасибо огромное, что разбудили наших статистов. Я процитирую сообщение. Поздравьте, пожалуйста, Корецкую Марину Сергеевну из Забайкалья с днем рождения. Марина, желаю тебе крепкого здоровья.

0: я любила.
1: А вот и пришло время узнать, что же майского и шашлычного прилетело в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках. Доброе утро из солнечной Бурятии. Цитата. Поздравляем нашего сыночка Андрея Маслакова с 12-летием. Будь счастлив, наш мальчик, мама, папа, Саша и вся команда Русского радио. Поздравляем, конечно же. Так, все, достаточно. Спасибо. Доброе утро нам от Ирины из Иркутска. Пишет. Погода пасмурная, а хочется солнышко. Едет на работу и красит губы одновременно. И спрашивает Ирина. Интересно, что в это время думают другие водители, глядя вот на такую картину? Ну, как вы понимаете, Ирина, мы не можем эти слова говорить в эфире. А вот что бы сказал на это Иракли? Это мы послушаем.

0: Все, я Миша Набоков, разумеется, здесь вместе с вами на Русском радио остаюсь. Приглашаю вас в наш следующий музыкальный час, конечно же. И помните самое главное. Сколько бы у вас не было свободных дней, главное не длина выходных, а умение ими пользоваться.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.